0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильно порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле плюс 20-22, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильно порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле плюс 20-22, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиус FM.
1: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
0: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильно порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле плюс 20-22, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммемар. Don't wanna go home.

0: и кропка.
1: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильно порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле плюс 20-22, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: и колесо чемпионов уже у нас.
1: А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
5: Реклама.
6: Алиса, включи топовую музыку.
7: Извини, но нет.
6: Чего нет?
7: Подписки.
6: А что можно слушать бесплатно?
7: Радиус FM.
6: Алиса?
7: Уже включаю.
8: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Реклама. Радиус FM.

0: 3 до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу, где вырастили огромный арбуз и как изменит свою работу Белавия. Положение дел в полях и схемы финансирования закупок удобрений. Это и не только обсуждал вчера Александр Лукашенко с руководством Совмина. Чтобы лишний раз не бегать с корректировками, удешевить минеральные удобрения для наших аграриев и обеспечить выборку квот, правительство предлагает новый подход – передать этот процесс под полный контроль губернаторов. Это должно повысить эффективность работы. Специальный чат-бот запущен для молодых специалистов в Минской области. С его помощью можно оперативно сообщать о любых проблемах, связанных с условиями проживания, нарушением условий труда и другими волнующими вопросами. Чат-бот позволяет отправлять обращения в несколько кликов, при необходимости прикрепляя фото и видеоматериалы. Авиакомпания «Белавия» изменила свой план полетов из-за ограничений на использование воздушного пространства в России. Они действуют в 13 российских аэропортах. Корректировки вносят и в график работы некоторых московских авиагаваней. Таким образом, самолеты «Белавия» облетают закрытые зоны, на отдельных направлениях выполняют технические посадки для дозаправки. Работа аэропорта Ганновера в Германии приостановилась почти на 2 часа из-за неопознанного беспилотника. Инцидент произошел вчера утром. Сотрудник грузовой компании заметил БПЛА в бесполетной зоне. В связи с этим все полеты были приостановлены. Следователи предполагают, что это был высокотехнологичный некоммерческий беспилотник. Арбуз-гигант вырастил фермер в Молдове. Ягода весит 74 килограмма. Кроме того, фермер вырастил еще 2 крупных плода весом 53-26 килограммов. Все 3 гиганта планируется выставить на аукцион, а вырученные средства направить на развитие сельского хозяйства. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильный, порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле 20-22 выше нуля, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, впереди топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В Аргентине решили создать самый большой бутерброд в мире, то есть пойти на рекорд. Работники стейкхауса решили взяться за это. Закупились они едой 1,5 тонны говяжьей вырезки, сыр, ветчина, там, орегано, другие компоненты. Длина сэндвича должна была составлять 750 метров.
2: Да ладно?
1: Да, это очень много. В 11 часов утра сотрудники стейкхауса установили столы на одной из центральных улиц города, да, принялись за работу. Мероприятие очень широко рекламировалось, поэтому посмотреть на этот рекорд пришло около 30 тысяч граждан. Они должны были потом, после установления рекорда, попробовать этот вкусный сэндвич. Но готовка затянулась, и к 16 часам все еще не было, ну, не завершена она была. В толпе росло недовольство, и в итоге подростки начали перебираться, перелазить через ограждение и хватать куски сэндвича. Затем этим занялось намного больше зрителей. Рекорд сорван.
2: Йо, они просто взяли и съели бутер, который они готовили. Мама,
1: да, но все-таки длина, как бы, сэндвича, который был зафиксирован, да, 735 метров, но, к сожалению, это не этот сэндвич. Его приготовили в 2011 году.
2: Нет.
1: Был съеден.
2: Знаешь, мне все, что это напомнило? Вот как мама, праздничный стол и нас с батей. Как бы она ни пыталась, но мастера сервировки и художественной выкладки, нарезки и прочего постоянно умудрялись тащить со стола. Знаешь, ты берешь... Мы это называли с папой неликвидом. Попки колбасок. Как-то кривенько нарезанный кусочек. Он, ну, нельзя ж на стол.
3: Не, ни в коем случае. Все должно быть идеально.
2: А оливочка, если там, да, какая-то отверстие лишнее в оливочке, забираешь, подкладываешь так, чтобы потом казалось, что это целая тарелка. Я видел несколько лайфхаков от доставщиков пиццы, которые умудрялись вырезать кусок пиццы так, чтобы при этом пицца выглядела, ну, как новенькая, а этот кусок съедать. Видимо,
3: вандалы,
2: эти ребята из
3: вандалы.
2: Аргентины.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Мы тут за эфиром нет-нет, да и комплимент друг другу говорим. И вот вспомнили наши самые яркие комплименты за жизнь. Я вот вспомнила, мне как-то сказали, что у тебя такие красивые глаза, как у иконы. Сказал мне это, на секундочку, художник. Ну, человек, который учился действительно, я не знаю, в колледже искусств или в институте культуры. Я не знаю, где учиться на художников, но человек с искусством на «ты». Ну, меня это очень удивило. Стало интересно. По крайней мере, нестандартно. После такого, как бы, комплимента и подкатывать уже негоже ведь.
2: Да. А мне, раз учительница по рисованию, я маленький был очень, я плохо очень рисую, принес свой рисунок. Она говорит: «Чехов, унеси, пожалуйста, это, спрячь от греха подальше». Мне потом, кстати, часто
3: женщины... Это тоже комплимент.
1: Спрячь, говорили, да,
2: я,
1: это спрячь.
2: Ну, я считаю, да.
3: А нормально, что меня раньше, когда видели, говорили: «О, хорошая палка, кое-что мешает, да?»
2: Ой, это тоже, вот, я да, всю школу, конечно.
3: Как бы 207.
2: Меня еще цикада один раз назвали.
1: Почему? Потому что ты, типа, неуемный?
3: Да, наверное. Лепили там, вот когда заезжаешь, знаешь, под знак лепили, у тебя слова эти выходят из головы, они как бы: «Нет, ни в коем случае». Давайте с искусственным интеллектом пообщаемся все-таки и спросим, какие все-таки комплименты можно запоминать на всю жизнь.
4: Люди говорят, что не нуждаются в одобрении. А потом один случайный комплимент помнит лет 15. Самые запоминающиеся комплименты не про красоту. Красоту говорят часто. А вот если человеку однажды сказали: «Ты очень быстро нашел нужную очередь», все. Самооценка получила новую опору. Мужчины вообще могут жить на одном комплименте десятилетиями. Кто-то в 8 классе сказал: «Тебе идет эта рубашка», и человек до сих пор ее носит. Возможно, уже вместе с внуками. Женщины тоже запоминают необычное. Некрасивое, а у тебя такой порядок в сумке. Потому что это уже фантастика. А фантастика цепляет. Есть еще комплименты от случайных людей. Они самые сильные. Если друг похвалил, приятно. Если незнакомец сказал что-то хорошее, все это воспоминание будет храниться рядом с паспортом. Самое смешное, люди забывают 100 комплиментов подряд, но один странный помнит всю жизнь. Потому что человеку не так важно услышать, что он красивый. Ему важно узнать, что хоть в чем-то он случайно оказался великолепен.
2: Или лучше другого.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. На

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: 23-летний житель Англии нашел себе необычную подработку. Он стоит в очередях за тех, кто сам не хочет этого делать. Конечно, речь идет об экстремально длинных очередях, в которых порой приходится сидеть не только что по несколько часов, а еще и сутками. Например, очереди за билетами на популярные концерты. Либо, например, новый iPhone, да?
2: Да.
1: Самыми модными товарами, открытие долгожданных магазинов. Он приходит, там свой рыбацкий стулик ставит и сидит. И порой он очень доволен, потому что он говорит: слушайте, можно заработать $250. По сути, просто
3: в целом
1: сидя.
3: Неплохо. Ну, даже учитывая американские вот эти разнорабочие цены, ну, типа, покосить, помыть посуду там и прочее, 250, вроде как, это не так плохо. Мы, Паш, абсолютно недавно с тобой разговаривали, и мне казалось, что я придумал эту гениальную идею, но нет. Мне надо было продлить свои права. Для этого нужно поехать в 24-ю, ну, например, поликлинику, пройти там медкомиссию. А до этого нужно пойти в свою любимую поликлинику, в которую я всеми правдами и неправдами стараюсь не ходить, и отстоять там очередь. А я обожаю очереди. Я, ну, в кавычках, понятно, я надеюсь, вот эти вот спросить, а у меня посрочно, а я со скорой, а у меня гангрена, а у меня бубонная чума. Все хотят зайти перед тобой, все. Поэтому я бы хотел найти какую-то такую женщину, которая любит стоять в очередях. Знаешь, это которая не стесняется заорать: а так и будет одна касса работать. Вот эту вот женщину найти, которая придет, даст им всем там по

0: пробки.
1: Доброе утро, в студии Влад Кучко, на часах 7:35, и чтобы ни одна минута твоего утра не пропала зря, расскажу о пробках. Дороги столицы почти свободны, по данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшое скопление авто на улице Сурганова от улицы Платонова до улицы Куйбышева, тут проезд займет 5 минут. Столько же времени потеряешь на Красной улице и улице Якуба Колоса, на участке от улицы Веры Харужей до улицы Калинина. Такова дорожная обстановка, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер местами по стране сильный, порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле 20-22 выше нуля, в Бресте 22-24 со знаком плюс. О погоде все, а впереди топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Все же знают подушку для путешествий, которая надувается.
2: Да, вот это.
1: Да, угу. Да. Мужчина решил пойти дальше. И он набивает вручную эту подушку одеждой, чтобы не платить за провоз багажа. Не, ну, в целом, как бы, да.
2: Схема рабочая.
1: Это же не запрещено. Можно брать подушку для шеи.
3: Не, ну,
1: никто же не проверяет, чем она набита или надута, да?
2: Ну, да.
1: Поэтому он, ну, как бы, и набивает ее предметами одежды. Нижним бельем, там, носками, футболками. Но еще у него есть и дополнительный мини-лайфхак. Он говорит, порой я захожу еще дальше. На некоторые авиарейсы я сажусь, и на мне там 3 костюма, 5 носков. Трое трусов.
3: Нет, ну, в принципе, это не запрещено, правильно? Uh-huh. Ну, то есть, как бы, я, может, мне холодно, я поеду в 3 кофтах, там, я не знаю, и, ну, что-то такое.
2: Ну, да.
3: Но это странно.
2: То есть, получается, он на всем этом экономит. Юль, нам нужны такие мужчины?
1: Нет.
2: Не очень?
1: Но нам нужны мужчины, которые готов порвать свою подушку и засунуть туда недостающую женскую одежду, которая не влезла в оба чемодана.
2: Не очень понятно, сколько он обычно берет с собой трусов, что это помогает ему, ну, знаешь, прям сэкономить.
3: Сэкономить, да.
2: То есть вот эти трусы не пошли в платную вот эту кладь, а они пошли... Ну, можно тогда пойти еще дальше, можно провозить что-то внутри себя. И я сейчас не про то, что обычно провозят внутри себя, я говорю про какие-то вещи.
1: А трусы бикини можно, которые в бане, одноразовые?
2: Можно.
1: Вообще, цена вопроса...
2: Кстати, удобно, халат с... Отели, я слышал, тоже помещаются.
3: Ребята, они стоят за границей копейки. Можно просто купить все. Можно взять одни с собой, а там купить.
1: А дизайн?
2: Отвратительное
1: какой?
2: Слово.
1: Прекрасно.
2: Купить, когда можно вот так.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: А жизненный факт, ребят, вот почему, я не знаю, кто, никто заранее не додумался.
2: Ну?
1: Если после свадьбы поранишься, уже никогда не заживет, ребят.
2: Ладно, еще есть этот самый подорожник, давайте не будем о нем забывать. У меня такая, немножко черноватая, конечно. А для чего надпись «Не прикасаться» дублирует шрифтом Брайля?
3: У меня даже мило по сравнению с вот этой.
2: Да, извините.
3: Многие одинокие девушки отличаются прекрасным вкусом. Вероятно, поэтому они и одиноки.
2: Нормально.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Радіо.бай.
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сула.бай.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу, что изменят для молодых родителей и сколько людей в Беларуси имеют избыточный вес. Александр Лукашенко призвал сделать осознанное родительство модным трендом. Президент на совещании с руководством Совмина заявил, что рождаемость в Беларуси упала более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, несмотря на рост благосостояния. Он призвал найти на государственном уровне действенную формулу, которая оживит демографические процессы, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. И мотивация не только на словах. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет хотят привязать к реальной зарплате родителей. При этом останется минимальная гарантированная сумма, а сверху выплату ограничат размером средней зарплаты по стране. Сейчас этот размер пособия одинаков для всех получателей и фактически не зависит от их доходов. Правительство предлагает отказаться от такого подхода. В стране продолжают тестировать новую систему оповещения АЧС. В этот раз проверка пройдет на Могилевщине, сообщает пресс-служба МЧС. СМС-уведомления придут на телефоны жителей города Горки в 12:00. Проверят оповещение через канал SL Broadcast. Это технология, которая мгновенно до 20 секунд передает сообщение на мобильные телефоны всех абонентов в конкретной зоне. Из-за сильной жары власти на юге Бельгии ввели штраф за чрезмерное расходование воды. Так, например, за полив газона или наполнение бассейна придется заплатить 350 евро. В результате засухи, которая продолжается с начала лета, уровень грунтовых вод на юге Бельгии стал рекордно низким. Синоптики не обещают заметных дождей в Бельгии в ближайшие недели, поэтому запреты будут действовать до 31 августа. Современный мир переживает пандемию ожирения. В Беларуси избыточный вес имеют 53% населения. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что сегодня около 16% взрослых в мире страдают ожирением и дает неутешительные прогнозы до 2030 года. Среди причин набора веса медики называют большие тарелки дома и в ресторанах, калорийную пищу и малоподвижный образ жизни. Далее коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика.бай по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер местами по стране сильный порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле 20-22 выше нуля, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, впереди топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В Бразилии арестовали 37-летнюю женщину, которая больше года выдавала себя за маленькую девочку.
2: Вау!
1: Да, сначала она пришла в местную церковь и заявила, что она сбежала из другого штата от жестоких родителей. Uh-huh. Люди прониклись в историю этой девочки, а одна семья даже решила приютить ее и стала относиться как к родной.
2: Так.
1: Объясняя свою слегка взрослую внешность, она утверждала, что у нее заболевания, из-за uh-huh. которых она в детстве принимала гормоны, поэтому вот выглядит вот так вот странненько. Жила в чужой семье, имитировала детское поведение, да, она продолжала свою линию. Для сна просила бутылочку, любимое одеяльце. По ночам начинала разыгрывать панические атаки, меняя свой голос на более высокий. В школу она не ходила. Она убедила приемную семью, что там ее легко найдут ее гадкие родственники. Mm-hmm. Они ее так любили, ее приемная семья, что устроили ей праздник в честь ее 12-летия. А я напоминаю, ей 37 лет.
2: Да.
1: Оплачивали ей лекарства от ожирения. И хотели официально ее удочерить.
2: Просила бутылочку и разыгрывала панические атаки в 12 якобы лет. Они там точно с детьми сталкивались до этого? То есть какой-то опыт был детей? Бутылочку просить перестают чуточку раньше, чем в 12 лет, или она какую-то другую бутылочку просила?
1: Опыт у нее был большой, потому что такую аферу она проворачивала не с одной семьей.
2: Мам, дорогая.
3: История 100 из 10.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Частенько в ТикТок, особенно, да, в рилсах, в Инстаграм попадаются видосы, люди на концерты хоть что-то снимают, концерт идет, любимый исполнитель, миллион рук, вот, и еще ж нужно смотреть, что ты снимаешь, ну, чтобы там, знаешь, попало, как бы все четко было, то есть ты не смотришь своего любимого артиста в данный момент, да, ты снимаешь видос. Я не то чтобы поддерживаю Крида, но отчасти-то вот он во всей этой шумихе, которая вокруг него раздулась-то, ну, прав, отчасти, да, то, как он это делает, это уже другой вопрос, но мне это непонятно. Ну, я не понимаю, зачем ты это снимаешь? Ты будешь это пересматривать. Ну.
2: Кстати, да, от этого же когда портится впечатление, ты как будто бы не на концерте тусуешь, да, а стоишь смену.
1: В моменте оператор, ты оператор. Да. А ты же на секундочку заплатил за это, чтобы посмотреть любимого.
3: Ну, 21 век, ты крутой, вот снял сторис.
1: Ну, да, если вот это чуть-чуть, концерт. Ну да, снял сторис, забыл, все, окей. Но есть же эти, которые, знаешь, как летопись концерта, весь концерт снимают. Да. Зачем?
3: Не понимаю таких. В принципе, на самом деле, вот люди много чего фоткают, снимают, но есть вещи, которые никогда не пересматривают.
1: Свадебные фото.
4: Люди фотографируют огромное количество вещей, которые потом никогда не пересматривают. Телефон уже давно превратился в музей бесполезных воспоминаний. Например, закаты. У каждого человека есть минимум 100 одинаковых фотографий. Фотографии неба. И каждый раз кажется, вот этот особенный. Нет. Это уже 83-й особенный закат. Есть еще чеки. Человек фотографирует чек на всякий случай. Потом проходит 3 года. А этот документ так и лежит между котом и скриншотом погоды. Отдельный уровень ценники в магазине. Люди снимают их, чтобы что-то сравнить. Потом открывают галерею через месяц и пытаются понять, почему там фотография стирального порошка. Многие фотографируют парковочное место автомобиля. Очень полезно. Особенно если потом забыть, что вообще приехал на метро. Самое смешное – еда. Пока блюдо не снято с 3 ракурсов, есть его нельзя. А потом никто не открывает эти фотографии. И вот так люди собирают тысячи снимков на память о вещах, которые сами же успешно забыли через 5 минут.
3: Вот про фотки в магазинах просто 100 из 10, это ж правда.
2: А вот у меня фото, но не совсем фото, скриншот, 1001 скриншот чего-то очень сильно нужного, а потом ты это нужное не можешь найти, потому что скриншотов настолько много, что ну там уже никак.
1: Полная галерея.
0: Шоу «Пробудители» на Радио СФМ.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат для применения по ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Пласт.
2: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное Лея 3,99 за 800 мл. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
4: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
6: Новый день.
7: Новые нагрузки.
6: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО Лекфарм Беларусь.
9: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
10: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
9: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
11: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: В одном офисе, где столы ни за кем не закреплены, был коллега, который бесил автора нашей истории. Почему? Потому что он постоянно оставлял за собой, ну вот, в общем, срач на столе. А при том, что он работал там всего лишь пару часов, но за эти часы он успевал нормально так нагадить. А другой коллега решил с этим бороться, так, чтобы не находиться в бардаке. В один из моментов все дошло до того, что тот человек, и так на стол полный мусора, решил добавить, добить чуть ли не полностью его, ну, как бы заполонить мусором. История закончилась тем, что пришел начальник одним утром. Вот, видимо, когда диверсия удалась, да, количество мусора достигло максимума на столе. Начальник сказал: оба расселись. И теперь на столах этих, так скажем, не самых чистоплотных людей установлены таблички, которые немножечко напоминают о базовых нормах порядка.
2: У меня есть коллега, сейчас мы, к счастью, уже там с ним не делим никакой общий кабинет, вот, и мне кажется, что он в этой войне бы тоже хорошо пришелся, потому что вот там, где находится этот коллега, начинает развиваться собственный биом. Там, собственно, климат появляется, да, там свои микроорганизмы, бактерии, вот это все есть. Причем он настолько быстро паразитирует на всей площади занимаемого места, что мне кажется, что там даже пыль образуется быстрее. Он идет дальше. Он потихонечку перевозит свои вещи на работу. Причем перевозит он их туда не специально, чтобы у него там был шкаф, а он один раз забыл джинсовочку. Мы даже засекли, он джинсовочку забыл. Я не знаю, каким чудом он без нее уехал домой. Забыл джинсовочку, она там пролежала 3 года. А джинсовочку забыл, значит, надо ж новую взять из дому. Ну, чтобы что-то накинуть.
3: Ну, конечно.
2: И вот так потихонечку весь шкаф переезжал на его место работы. Потом его переводили в другой кабинет. И все это нужно было в мешках выкидывать.
3: Чудесный
2: потрясающий
3: парень.
2: Потрясающий человек.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: пробки.
1: Доброе утро, в студии Влад Кучко, на часах 8:34, и не стоит терять время в пробках, подскажу, где сейчас сложно проехать. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. Крупнейшая пробка на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной, время проезда 9 минут. И примерно 6 минут можно потерять на улице Ванеева, на участке от реки Свислыч до проспекта Рокоссовского. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильно порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле плюс 20-22, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а впереди топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
2: Заходи без причин.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Ученые говорят, вредно. Короткие видеоролики очень вредны для памяти и обучения.
2: Так.
1: Что они сделали? Естественно, они установили, что такие видеоролики, формат характерный для наших любимых социальных сетей, хуже поддерживают обучение, запоминание, чем старые добрые длинные видео. Они провели эксперимент и выяснили, что участники, которые обучались с помощью коротких видосиков, демонстрировали более низкую точность воспроизведения информации, чем те, кто смотрел длинные видео. То есть у тех, которые смотрели длинные видео, и как бы и запоминалась информация лучше, и более усидчивы они были, потому что они получали медленный дофамин. Потому что на нейронном уровне вот эти короткие ролики, они вообще-то снижают синхронизацию в зонах нашего мозга. А это все отвечает за нашу память, когнитивный контроль. Ну, в частности, и контроль вообще

0: короче, того, сколько ты можешь просидеть и нормально воспринимать информацию. А не получил быстрый дофаминчик и побежал дальше, ничего не делал.
1: Я вот вчера провел эксперимент, не то чтобы специально, но просто так получилось. Телефон у меня был на музыке, колонка, Bluetooth, все большое, классное качество. Ну, телефон надо было, да, там поближе
2: телефон
1: оставить.
2: Телефон был на музыке, а ты на сальфетке.
1: А я на лопате был, если тебе интересно. И вот мы так целый день работали в охотку, знаешь, не потому что нас заставили, а ну какое-то вот настроение такое было. Работаем, делаем, там облагораживаем участок, красиво, здорово, все. Я был максимально собран и продуктивен. Телефона не было. Я не смотрел в него, даже когда там в моменты, знаешь, каких-то перекуров, еще что-то. Я не смотрел в телефон. И то, что потом из-за лопаты я не мог себе почесать даже спину, понимаешь, и разгибался я тяжело, это уже другая история. Но то, что я провел день полностью без телефона, вот это чего-то стоит.
2: Молодец, да, мальчик, молодец.
3: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
4: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе.
5: Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новый победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
6: Элема запускает большую распродажу. Всего два дня, с 12 по 13 августа. Скидки минус 50% на летнюю коллекцию 2026 года. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
7: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
8: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
9: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
10: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула.
2: Когда уже он позвонит? Не позвонит, а позвонит. Мы переписываемся, тут нет ударения. Я тебя не первый день знаю, слушай.
3: Кстати, да, есть такая штука. Дайте я тогда продолжу. У меня есть очень милая. Я, поскольку вот к гороскопам сомнительно отношусь, вот мне понравилось. С кем по-настоящему хорошая совместимость у льва? С Тимоном и Пумбой.
2: Да, хорошо.
4: Не поспорил. Да. Жизнь прекрасна и удивительна. А что тогда глаз дергается? Так от удивления и дергается.
2: Так и да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
8: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Реклама.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Беларуси 9 часов утра.
1: Партнер начала часа Белбетфест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. И сейчас расскажу, что нашли археологи в Ашмянах и как в Испании готовятся к солнечному затмению. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. В центре внимания международная повестка и практические результаты последних зарубежных встреч главы правительства. В Кыргызстане Александр Турчин провел переговоры с президентом этой страны Садыром Жапаровым. Александр Лукашенко подробно поинтересовался итогами этих контактов. Стоимость школьного питания в Минске теперь будут рассчитывать в зависимости от того, в каком классе учится ребенок. Об этом рассказала директор столичного комбината школьного питания Людмила Крупская. Она также поделилась сезонным меню. По ее словам, туда войдут только самые топовые блюда. Среди них наггетсы, блинчики с различными начинками, колбаски, сырники с рикоттой и пельмени, перечислила Людмила Крупская. Во время раскопок в Ашмянском районе археологи наткнулись на кузницу X века. По словам ученых, от кузницы сохранился мощный фундамент, сложенный из камней. Но определить назначение постройки помогли прежде всего найденные внутри предметы. Сохранилась готовая продукция древних мастеров, несколько ножей, ключи, ледоходные шипы и детали доспехов. В Испании готовятся к ЧС из-за солнечного затмения, даже привлекли военных. Затмение можно будет увидеть уже сегодня вечером. По оценке правительства, с 10 по 16 августа это астрономическое явление может привлечь в Испанию 500 тысяч дополнительных туристов. Больше всего власти опасаются резкого роста числа поездок, скоплений людей на природе и пожаров. Долгая дорога домой. Кот вернулся к своей хозяйке спустя 17 лет. Француженка потеряла своего питомца в далеком 2009 году, когда училась в Бордо. Кот, который всегда возвращался через 1-2 дня, однажды просто не пришел. Через долгие годы все изменили природные пожары. Питомца нашли в одной из пострадавших деревень, просканировали чип кота и увидели имя хозяйки. Волонтеры связались с женщиной и отправили ей фото. Ответ не заставил себя ждать. Она узнала своего питомца мгновенно. На прошедших торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США 2,94, 100 российских рублей, 3,61, 10 китайских юаней, 4,39. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай по Беларуси, сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильный, порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле 20-22 выше нуля, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, впереди топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Итак, жители деревни отбили у гигантского крокодила мужчину, который купался в реке.
2: Вау!
1: Да. Гигантская рептилия внезапно бросилась на мужчину в воде и схватила зубами за ноги. Ну, естественно, мужчина закричал, да. Его услышали другие купающиеся люди. Они бросились к месту происшествия с палками и стали бить ими крокодила. После 15 минут избиений и борьбы им все-таки удалось отогнать хищника и спасти мужчину. Чтобы вы понимали, как говорили жители деревни, крокодил, у которого они отбили мужчину, был почти 8 метров в длину. В целом, может, это
2: Это как
1: увеличение.
2: Рыбаки вот эти, да. которые, да? Ну, да. вообще, там она сколько? Ну, килограмм 35, наверное, да?
1: Да, он, потому что даже у самого большого крокодила длина всего лишь 6 метров. Ну, всего лишь по сравнению с этим фантастическим.
3: И обратите внимание, они не стали снимать видос, чтобы потом его выложить куда-то в сеть, а они кинули вся, прям вот все, что было, схватили палки и побежали. Может быть, проблема в том, что в деревне плохой интернет.
2: Нечем снимать.
3: И да, и нет мобильных телефонов, но это, конечно, поступок достойный. А то, что рыбаки, это на все 400%.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
1: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ребят, вот знаете, я очень сильно обожаю летний сезон, безумно, за летние террасы. Вот этот вот вайб, да, когда ты сидишь, тепло на улице, что-то там, может быть, просечь какое-то холодное. И в этом плане я безумно завидую итальянским семьям. Вы видели, что они вытворяют? Каждый день, ребят, каждый день у них тепло, во-первых, да. И они собираются около дома, около каких-то кафешек, садятся на летние террасы, они все достают сначала для этих летних террас, потом рассаживаются, самый старший у них готовит там какой-то ужин, знаешь, бабушка там, все это так круто, они пьют просекко, кушают джелато, вот эти все пиццы,
2: пасты. Паша, покупайте пасты. Дачу.
3: И будет у вас и джелато, и просекко.
1: Итальянцы, свяжитесь со мной, пожалуйста. Очень нужна у вас
2: Дача в Италии, да.
1: В общем, вот эта вот традиция итальянская, ну, очень хочется, я, если честно, даже постараюсь как-то вот к своей семье вот это передать, к будущей. Ну, это, в этом есть свой шанс.
2: Ну, эта традиция крутая. Давай поговорим с искусственным интеллектом, послушаем, что он думает касательно странных традиций в семьях.
4: В каждой семье есть традиции, которые со стороны выглядят очень странно, а внутри считаются абсолютно нормальными. Например, пакет с пакетами. Никто не помнит, кто его начал собирать, но эта семейная реликвия передается из поколения в поколение. Есть семьи, где пульт от телевизора обязательно завернут в пакет, как будто это не техника, а бутерброд в дорогу. Отдельный уровень. Хранить хорошие вещи на особый случай. Красивый сервиз в шкафу 20 лет. Такое ощущение, что его берегут на случай визита королевской семьи. Во многих семьях существует традиция доедать все за праздничным столом еще неделю после праздника. Первый день – салат. Третий день – салат. Седьмой день – салат уже выглядит как старший член семьи. Есть еще семейный ритуал спрашивать «ты будешь это доедать?». Причем вопрос задается в тот момент, когда вилка уже летит к тарелке. Самое смешное – люди вырастают, смеются над этими привычками, а потом заводят свои. Потому что странная семейная традиция – это просто привычка, которую никто не успел вовремя остановить.
1: Вот вы понимаете, я ему тут про итальянцев, про вот эти вот все вечерние посиделки, а он мне про пакет с пакетами.
3: Ну. Это нельзя трогать.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
6: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
7: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
8: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
0: Реклама.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Некоторое время мужчина терзался подозрениями. Он был уверен, что его девушка изменяет ему со своим кузеном. И уверенность стала стопроцентной, когда он поймал любимую с поличным. А помог ему в этом автоматический кошачий туалет.
2: Класс. Ого.
1: Да. Когда она удалилась в ванну, девушка, чтобы поговорить по телефону якобы с двоюродным братом, она очень часто так делала, кавалер вспомнил о том, что в ванной и стоит робот-лоток, в котором есть видеокамера. Подключился и полюбовался, как голая девушка общается со своим родственником по видеосвязи, принимая соблазнительные позы и демонстрируя ему свое тело.
2: Шок-контент.
3: Один вопрос. Почему она принимала соблазнительные позы голой возле кошачьего лотка? Про роман с кузеном я молчу.
1: Знаешь, есть такие семьи, в которых может быть и так.
3: Да. Насколько я знаю, у котов, давай за эту теорию возьмемся, да, у котов нет таких родственных связей, как у людей, у них как вот в «Игре престолов». У них это, как будто бы нормально. И тогда, если мы возьмем за теорию, что она все-таки чувствует себя внутри кошечкой, которая гуляет сама по себе, вот то, что она крючила эротические обнаженные позы возле кошачьего лотка, уже как будто бы вот все сходит.
2: Не, я даже комментировать не хочу.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Наше

0: пробки.
1: Всем доброе утро, в Минске 9:30, в студии Влад Кучко, проверим, что на дорогах прямо сейчас. Итак, Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах столицы в 3 балла. Местами затруднения. Пробка на Первомайской улице от Красноармейской до улицы Захарова, время проезда 8 минут. Также пробка на МКАД от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта, тут время проезда 7 минут. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильный, порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле 20-22 выше нуля, в Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, а впереди топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Справится даже ребенок. Владельцы ноутбуков часто ищут способы заставить устройство работать дольше от одной зарядки. Сейчас мы исключаем ситуацию, когда мы просто воткнули в розетку и сидим работать. Да-да. Нет, вынули из розетки, сидим, возможности зарядиться нет. Нас спасет яркость экрана, который нам нужно взять и уменьшить, потому что яркость — это один из самых энергозатратных элементов. Вот если мы хотим... Да, это правда. Продляем срок службы аккумулятора нашего ноутбука. Регулировка яркости – одно из самых простых решений. Если у вас Windows, то она расположена в настройках экрана. Вам нужно включить параметр «Автоматически изменять яркость при изменении освещения». Ну, либо просто зайти вручную, выставить на минимум. На MacBook'ах работает точно так же.
2: Я так понимаю, что благодаря этой простой настройке ноутбук теперь сможет без провода жить не 50 минут, а час. Да, то есть, типа, мы выиграем себе около 10 минут. Вот давайте честно, вот у кого, кроме тех, ну, кто совсем недавно купил себе новенький ноутбук с новой батареей, без провода что-то живет дольше часа? Ну, честно.
3: У меня новый, извините.
2: Вот, но это он пока новый, потом поговорим. Есть реально рабочий лайфхак, к сожалению, я узнал о нем, но уже после того, как полностью высадил батарею в своем ноуте. Значит, во многих ноутах батарея бывает съемной. Она легко снимает, что чпонька, и она снялась. Так вот, если ты точно понимаешь, что ты сейчас будешь сидеть за столом, где-то рядом будет розетка, ну, сними, в офис, в кафе, сними батарею, включи его в розетку и работай хоть 800 часов, не переставая. Да, все будет хорошо. А потом, когда диванчик, сериальчик, на коленки надо поставить, подключил батарею, так она точно проживет в 2-3 раза дольше.
3: База.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Светофор.
8: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
7: Светофор.
9: Сустрэнем 20 годов разом с великим княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
0: Реклама. Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Папа, а у бабушки Клавы какое полное имя?
2: Клавдия. Блин, а мы с пацанами поспорили, что это клавиатура.
3: Хорошо, было бы неплохо. Если твоя была милая, то у меня уж, простите, сейчас в комнате станет темнее. Знаете, почему врачи при пациенте говорят по латыни? А пусть больной привыкает к мертвому языку.
4: Ужас. У меня такая в ходе последних погодных событий. Погодка стоит чудесная, легкий майский ветерок ласково треплет за окном арматуру.
3: Нормально.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Реклама.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радио ФМ.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Минская область ускоряет темпы жатвы и уверенно приближается к 2 миллионам тонн нового урожая. Вместе с опытными механизаторами и водителями трудится новое поколение аграриев. В Минской области насчитывается 29 молодежных экипажей. Студенты БГУ завоевали сразу 6 медалей на Международной олимпиаде по математике. Она прошла в Болгарии. Состязание – одно из самых престижных в области точной науки. В программе 10 сложнейших задач – математический анализ, геометрия и теория чисел. 500 участников из 48 стран мира. По числу медалей белорусская сборная заняла второе место. В Минске участились обращения к врачам после укусов животных. За профилактикой против бешенства обращались после контакта с ежами, белками, летучими мышами и другими дикими животными. Случаи зафиксированы как на территории Минска, так и за его пределами. В санэпидслужбе подчеркнули, что контакты с ежами или белками были спровоцированы в основном человеком. Компания LG представила новый премиальный телевизор, который больше похож на картину на стене, чем на бытовую технику. Его толщина составляет всего 1 сантиметр, примерно как у карандаша или современного смартфона. При настенном монтаже корпус практически сливается с поверхностью, создавая эффект телевизора обоев. Главная фишка новинки – беспроводная передача изображения. Брэд Питт признался, что после 7 лет трезвости вновь может осознанно употреблять алкоголь. Решение актера связано с его личными жизненными обстоятельствами. Чтобы переосмыслить свое отношение к алкоголю, у него, по его же словам, было много времени. Его жизнь со временем изменилась, и он пришел к тому, что почувствовал себя готовым сделать другой выбор, четко осознавать свои пределы и умеренно употреблять алкоголь. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. На этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильный, порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве 18-20 выше нуля. В Гродно и Гомеле 20-22 со знаком плюс. В Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все. Впереди 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: 10:29 на Радио СФМ только что прозвучал глубокий атмосферный трек Deep End от исполнительницы Пуши. Название песни переводится как «Глубокий конец» или «Глубокий бассейн». Трек о том состоянии, когда тебя с головой накрывают эмоции, но ты не паникуешь, а учишься удерживаться на плаву даже на самой большой глубине. Кстати, про большую глубину и умение держать удар поздравляю. Сегодня среда, экватор недели. Среда — это тот самый благословенный день, когда ты смотришь на календарь и понимаешь, самый страшный отрезок остался позади, а до выходных осталось, ну, буквально, вот я не знаю, уверенных несколько грибков, и недаром говорят, что среда — это маленькая пятница, главное случайно не начать отмечать ее прямо сейчас, а то начальство не оценит ваш праздничный настрой. Если тебе хочется немного размять мысли, переключиться от работы и с пользой провести пару минут, лови отличный рецепт. Заходи прямо сейчас на наш официальный сайт radiosfm.by, там уже вовсю тебя ждет музыкальный тест. Проверь свою интуицию, ставь лайки тем трекам, которые тебе по душе, и как раз-таки ставь дизлайки тем трекам, которые давно уже пора отправлять на заслуженный отдых, и чтобы никакие капризы природы не заставили тебя, скажем так, сегодня напрягаться и не застали врасплох на середине рабочей недели, давай узнаем, какую температуру обещают нам синоптики, пока ты проходишь наше музыкальное тестирование, и напомню, что главный подарок за прохождение нашего муз-теста будет роскошный аэрогриль.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Походу, лето все, наверное. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и также будут в некоторых местах грозы. Ветер местами по стране сильный будет, порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве сразу в трех регионах сегодня от 18 до 20 заветный. В Гродно и Гомеле 20-22 выше нуля. Ну а в Бресте сегодня теплее всего, плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Новый день.
4: Новые нагрузки.
3: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО Лекфарм Беларусь.
6: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
7: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
6: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
8: Горячее предложение в три цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: 10.44, пока послушали душевную хрипоту от Тедди Свимс, а трек закончился «Мистер Know It All». Название трека переводится как «Мистер Всезнайка», и Тедди поет про тех самых людей, которые свято уверены, что знают про тебя вообще все. С кем ты, где ты, о чем ты думаешь и как тебе правильно жить. И как же идеально этот трек ложится на среду. Ведь это экватор недели, когда на работе активизируются абсолютно все главные офисные всезнайки, те самые коллеги, которые точно знают, как надо было делать все еще в понедельник, и с умным видом раздают совет, хотя у самих на столе творится абсолютный хаос. И, кстати, про всезнайку ученые недавно провели исследование и выяснили очень интересную штуку про таких людей. Оказывается, так называемый синдром всезнайки чаще всего проявляется от банальной нехватки внимания, скрытой неуверенности в себе, когда человек делает вид, что шарит абсолютно во всех темах, от квантовой физики до рецепта идеального борща, его мозг просто пытается защититься от стресса. Так что, если сегодня в офисе тебе кто-то снова начнет доказывать, что знает все лучше тебя, не спорь, просто мысленно обними человека, ему сейчас станет намного приятнее. А чтобы не перегружать мозг лишними советами, давай сделаем небольшую паузу. Сейчас короткий рекламный блок, после которого нас с тобой ждут Rehab, Mufasa, Happerman и Renny с треком Believe. Действительно, очень крутой трек про веру в то, что пятница не за горами, ну и выходные, в принципе, тоже, поэтому не переключайся, будь на волне топовой музыки.
1: Реклама.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Эшменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Эшменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
5: Around the world.
6: Around the world.
5: Around the world.
6: Around the world.
5: Around the world.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Среда официально берет руль в свои руки. Поздравляю, переломный момент недели пройден. Среда — день уникальный. Понедельник и вторник мы кое-как вот дотянули. До пятницы осталось всего, ну, пару раз моргнуть. И в среду на работе как раз-таки наступает идеальная гармония. Вы уже перестали имитировать бурную деятельность, как понедельник, но еще и не начали откровенно планировать выходные, как в четверг. Говорят, если в среду внимательно прислушаться, можно услышать, как где-то вдалеке выходные тихонько маячат на горизонте. Поэтому, чтобы их быстрее дождаться, мы запускаем 10 топовых треков без рекламы разговоров. И в ближайшие полчаса послушаем с тобой Инну и Рехаба с треком «I'll be waiting». Также раньше всех в нашем эфире Минелли и ее трек От пафоса переходим в Deep House. Немножечко послушаем Rudimental и Khaled «All I Know». Заряжайся позитивом, оставайся на волне топовой музыки и не забывай голосовать за своих фаворитов на сайте radiusfm.by. Там сейчас проходит музыкальное масштабное тестирование. Ставь лайки тем исполнителям, которые тебе нравятся, и дизлайки тем, кого уже пора отправлять на заслуженный отдых. И совсем скоро среди тех, кто пройдет тест от начала и до конца, мы разыграем наш фирменный аэрогриль. А тем временем в Беларуси 11.00. Влад Кучко пришел в студию Радиус FM и готов поделиться актуальными новостями. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о крупном пожаре в Париже и желании Трампа баллотироваться в третий раз.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Сегодня в Минске проводится единый день депутата. Жители города вправе обратиться на прием к депутату Минского городского совета депутатов до 8 вечера. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома. Предварительная запись не требуется. Прием открыт для всех минчан, независимо от места проживания. Все подробности на официальном сайте Мингорисполкома. Беларусь совершенствует инфраструктуру для зарядки электромобилей, в том числе продлевается на 3 года срок действия основных льгот для электротранспорта и зарядной инфраструктуры для него. При этом преференции не будут распространяться на гибриды. Возвращение из отпуска обернется шоком для десятков французов, чьи автомобили превратились в пепел. Огненное ЧП случилось на севере от Парижа, в коммуне Лувр, где выгорел крупный комплекс, который путешественники использовали в качестве парковки. Огромный столб черного дыма был отчетливо виден даже из французской столицы. Трамп заявил о желании баллотироваться на 3-й президентский срок, однако подчеркнул, что закон очень строг. При этом Трамп убежден, что общественность поддерживает такую инициативу. По его словам, все хотят, чтобы он снова участвовал в выборах. Американский лидер не раз намекал на готовность побороться за 3-й срок, несмотря на правовые барьеры. В Германии стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Грации разыграют 9 комплектов наград и первые 6 олимпийских лицензий на летние игры в Лос-Анджелесе. Сборная Беларуси выступит сильнейшим составом. На планетарный форум прибыли Дарья Веренич, Николь Лиута и, конечно же, прима Алина Горнасько. Также переживаем за команду в групповом упражнении. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM. И топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильный, порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве 18-20 выше нуля. В Гродно и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Бресте 22-24 градуса тепла. О погоде все, впереди 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11.29 на Радиус FM. Только что мощно драйвово отзвучал хитяра от Си Unstoppable. Название трека переводится как «Неостановимый» либо «Неудержимый человек». Песня — настоящий гимн абсолютной уверенности в себе, целеустремленности и готовности идти до самого конца, несмотря ни на что. И несмотря на то, что сегодня среда. Но иногда целеустремленность людей, вот знаешь, принимает настолько странные формы, что даже сама Сия сильно бы удивилась. И, кстати, про невероятное упорство и поиск решений. Вот, например, в Турции мужчина по имени Каиб отправился ночью прогуливаться в лес после посиделок с друзьями. Знакомые потеряли его и вызвали полицию со спасателями. Собирается огромная толпа волонтеров, прочесывают лес всю ночь, кричат его имя. И тут один из помогающих добровольцев откликается: «Да здесь я, а кого мы вообще ищем?» Оказалось, мужик все это время на полном серьезе с максимальным упорством помогал спасателям искать самого себя. И вот это я понимаю, уровень целеустремленности. Мужик буквально доказал смысл песни «Си». Если уж решил кого-то найти, то тебе вообще ничего не остановит. Даже тот факт, что искать нужно самого себя. Девушки, ищите себе мужчин с такой же гиперответственностью. Человек буквально не бросил себя в беде. Но чтобы вы точно не потерялись в планах на сегодня и всегда знали, к чему готовиться, давайте узнаем самый актуальный прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. В Минске, Витебске и Могилеве сегодня от 18 до 20, в Гродно и Гомеле 20-22 выше нуля. Ну а в Бресте сегодня обещают от 22 до 24 градусов.
1: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус FM.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу. В 7 вечера.

0: красавчики, в принципе, лидеры кей-поп направления. BTS с треком Swim, и название переводится предельно просто. Здесь у нас смысл в следующем: плыть и плавание. Песня про умение держать ритм, метафорически грести против течения, не погружаться на дно и за рутины уверенно рассекать волны жизни. Пара интересных фактов. Парни из BTS прекрасно справляются со своей музыкальной задачей, врываются в наши сердца. Если ты хочешь, чтобы они как можно чаще и с другими треками звучали в нашем эфире, обязательно голосуй за этих красавчиков на radiusfm.by. Проходи наш музыкальный тест, который ждет тебя на сайте. Ставь лайки тем исполнителям, которых ты любишь, и дизлайки тех, которых давно пора отправлять на заслуженный отдых. И тому, кто пройдет наш музыкальный тест от начала и до конца, мы отдадим крутой подарок. С помощью рандомайзера выберем счастливчика, который заберет шикарный аэрогриль. А пока открываешь сайт, мы делаем небольшую паузу. Прямо сейчас короткий рекламный блок, и сразу после него мы ворвемся в эфир с Алексом Уорреном и его легендой под названием Ordinary. Ну а также послушаем Наталью Ленскую и ее авторскую программу «Вселенские истории».
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует.

0: Медикамент.
1: Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк.
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
7: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитал». BTS красавчики забрали второе место с треком «Свим». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
6: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Маша, она встречалась с Андреем. Они могли вместе смотреть фильм, гулять по парку, пить чай. Но каждый раз внутри появлялось напряжение. Надо что-то сказать, надо что-то сделать.
3: То есть быть просто рядом – это уже сложно?
2: Психологи называют это страхом пустоты в отношениях. Мы привыкаем заполнять каждую паузу разговором, действиями, планами, чтобы доказать – мы ценны, мы любимы, мы важны. Но иногда любовь – это не действие, это просто присутствие.
3: А почему мы так боимся молчания?
2: Потому что молчание отражает внутреннюю уязвимость. Когда рядом человек, мы вдруг видим свои страхи, сомнения, тревогу, и проще начать что-то делать, чем оставаться с этой тревогой. Исследования показывают, пары, которые умеют просто быть рядом, без обязательной активности, чувствуют больше доверия и удовлетворения отношениями.
3: То есть разговор ради разговора – это защита?
2: Часто да, и Маша поняла, если она будет пытаться заполнить пустоту, она никогда не услышит настоящего присутствия Андрея. Выход – практика простого присутствия. Не комментировать каждое движение, позволять молчанию быть комфортным, доверять, что близость проявляется не только через слова.
3: Звучит страшно, но свободно.
2: Да, любовь не требует постоянной активности. Любовь – это способность быть рядом, даже если ничего не происходит. Быть рядом – это тоже способ любить.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: До выходных остается все меньше времени, а мотивация работать на полную мощность постепенно сменяется мыслями о том, как красиво провести вечер. Говорят, среда — это день, когда даже твой будильник начинает намекать, что пора уже немного как-то сбавить обороты и начать просто наслаждаться жизнью. А между прочим, сегодня есть отличный повод улыбнуться. Во всем мире отмечается Международный день молодежи, а еще Всемирный день слона и даже день виниловой пластинки. Так что, если объединить все эти поводы, получится топовый праздник на Радиус FM. Называется 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем сегодня ближайшие полчаса с тобой. Lose Control от Эдди Свимса. Ну а в Беларуси тем временем 12 часов. Привет. О самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Влад Радюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, чем будут обрабатывать дороги в Беларуси и какую страну захотел купить Илон Маск.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусские аграрии уже намолотили более 7 миллионов тонн зерна. Это на 1,5 миллиона тонн больше, чем на эту же дату год назад. К 12 августа зерновые рапс убраны на 80% площадей. Больше всего намолотили в Минской области, почти 1,9 миллиона тонн. Белорусские дороги зимой будут все чаще обрабатывать чистой солью вместо песко-соляных смесей. Такой подход позволяет сократить расход материалов, уменьшить засорение ливневой канализации и снизить затраты. В Белдорнии отмечают, что сейчас также внедряется технология увлажнения соли. Она быстрее начинает работать на покрытии и меньше сдувается ветром. Следующий этап – использование соляных рассолов, которые наносят на дорогу заранее, чтобы снег и лед не прилипали к покрытию. Движение по новой велодорожке в Минске планируют открыть уже в сентябре. Маршрут протяженностью около 12 километров пройдет через несколько парков вдоль Слепянской водной системы. Основную часть работ завершат в августе, а к осени обещают полностью открыть маршрут. Помимо велодорожки здесь обустраивают тротуары, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, освещение и места для обслуживания велосипедов. Крупный пожар вспыхнул рядом с аэропортом Шарль-де-Голь во Франции. Огонь охватил склад в промышленной зоне примерно в 10 километрах от аэропорта. Загорелись также автомобили и автобусы-шаттлы. В тушении задействовали около 110 пожарных. Из-за пожара пришлось закрыть две взлетно-посадочные полосы, а также ограничить движение поездов на одном из северных направлений Парижа. Илон Маск в шутку спросил, сколько стоит Великобритания. Миллиардер оставил в соцсети X короткий комментарий, сколько стоит, под публикацией сатирического сайта The Babylon Bee о том, что он якобы собирается купить страну ради возвращения гражданам свободы слова. Похожую фразу Маск уже использовал в 2017 году, когда в шутку предложил купить Twitter. Спустя несколько лет он действительно стал владельцем соцсети. И в завершение. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер местами по стране сильный и порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18, плюс 20, в Гродно и Гомеле плюс 20-22, теплее всего в Бресте, там сегодня 22-24 градуса тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM, сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Да, 12.30 на Радиус FM. Только что отзвучал гипнотический танцевальный хит от Шаус «Love Tonight». И название переводится как «Любовь сегодня вечером». И трек — это мощный гимн объединению, поддержки и тому самому чувству, когда весь танцпол становится одной большой семьей, и все проблемы растворяются в музыке. И в тему трека и вечернего настроения. Вот иногда тоже такое бывает. Вот жена спрашивает: «Дорогой, ты меня любишь?» А муж ей отвечает: «Ну, начинается. А какая еще есть альтернатива, если мы уже полчаса на диване сидим и не ругаемся?» И, кстати, про «Любовь Tonight» ученые из Оксфорда провели исследование и выяснили удивительный научный факт. Когда люди танцуют под один и тот же ритмичный бас в компании, у них не просто выделяется эндорфин, их сердечные ритмы буквально начинают синхронизироваться. Мозг воспринимает окружающих как своих, снижая уровень гормона стресса, кортизола почти до нуля. Так что совместные танцы и прослушивание качественной музыки — это то, чем сегодня, в принципе, можно заниматься в офисе. А чтобы узнать, в какой куртке сегодня или майке вечером отправиться на поиски этой самой любви и танцев, давай глянем на градусник и узнаем прогноз погоды. Года от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильный, порывистый. В Минске, Витебске и Могилеве сегодня днем 18-20 тепла, в Гродно и Гомеле обещают от 20 до 22 градусов. А в Бресте сегодня плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
3: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
4: Все для школы в «Буква-Ешка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
5: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: Так, 12:39. Время разыгрывать крутейший подарок на Радиус ФМ в эфире Gift Time. И сегодня у нас на кону в очередной раз безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Отличный повод взять себя в руки, дойти до зала и зарядиться мощной энергией. Инструкция проще некуда. Берешь смартфон, заходишь в Telegram, открываешь нашу группу Радиус ФМ. Просто в поисковике вбивай Радиус ФМ и все, ты подписан. Счастье, полные штаны. Ну, чтобы прямо сейчас забрать еще абонемент, внизу нашей группы есть значок чата. Вот по нему тебе нужно будет отправить правильную цифру с правильным ответом. И сегодня у нас звучит он следующим образом. Международные стандарты фитнеса гласят, что классический олимпийский гриф для штанги, тот самый, который ты видишь в зоне свободных весов в любом профессиональном тренажерном зале, имеет строго определенную массу. Сколько килограммов весит стандартный мужской олимпийский гриф без блинов? Вариант 1 – 15 килограммов, вариант 2 – 20 килограммов, либо вариант 3 – 25 килограммов. Заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ, кликай на значок чата снизу, присылай нужный вариант ответа. Еще раз, вариант 1 – 15, вариант 2 – 20 килограммов, либо вариант 3 – 25 килограммов. Засекаем два трека, через две песни подведу итоги, называю имя победителя и вручаем подарок.
0: Gift Time на Радиус

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12.45, два трека пролетели незаметно, и наш телеграм-чат едва выдержал такой наплыв спортивной эрудиции. Напомню, несколько треков назад мы задавали вопрос, сколько же весит гриф. 15 килограммов, 20 килограммов, либо все-таки 25 килограммов. И действительно, ответ очевиден, и его большая часть прислала действительно правильно. Но у нас сегодня есть победитель, который справился с этим заданием самым первым. Его зовут Артем. Номер телефона заканчивается на 1844. Артем, я тебя поздравляю. Эти громкие аплодисменты звучат в твою честь. Абонемент в сеть фитнес-клубов твой в «Адреналин». Качественный фитнес всегда рядом. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб «Минский» на Грушевке. Студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник
4: «Нормативка.бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
6: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 13, и вот среда — это единственный день, когда приходится хоть немного поработать. Так что, если ты сейчас сидишь за делами и с тоской подсматриваешь на часы, выдыхая, экватор пройден, а дальше будет только легче. И чтобы перевести этот день в режим максимального драйва, на Радиус FM стартует целые полчаса отличного звука. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Послушаем с тобой «Тату» от Ларин. Также нас ждет атмосферный трек «Underwater» от Маккензи Арумбы. Ну и стильный сольный драйв «Next Summer» от Дамиана Давида. Делай приемники погромче, кайфуй под главный ритм этой среды. А если во время музыкального блока захочешь размять мысли, заходи на сайт radiusfm.by, там уже ждет тебя музыкальный тест. Проходи его от начала и до конца, ставь лайки, либо дизлайки трекам, которые не нравятся, отвечай на вопросы. И после завершения трека мы с помощью рандомайзера выберем счастливчика, который заберет наш фирменный аэрогриль. В Беларуси 13 часов. Привет, ты на Радиус FM. А Влад Радюков расскажет тебе самые актуальные новости к этой минуте. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, когда начнется реконструкция столичного парка Челюскинцев и какой смартфон сам снижает качество фото. Партнер начала часа – Белбет Фест.
3: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
4: Новички, ловите промокод «Белка» в «Белбет» до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Пакистан могут связать грузовым железнодорожным сообщением. Железнодорожная администрация Беларуси, России и Пакистана сейчас работают над запуском перевозок в рамках международного коридора «Север-Юг». Новый маршрут должен обеспечить белорусским грузам сухопутный выход на рынки Южной Азии. Сроки запуска будут зависеть от готовности инфраструктуры и наличия достаточного объема грузов. Минобразование заявило о полном выполнении плана приема в белорусские вузы. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. Студентами уже стали 46,7 тысячи человек. 32 тысячи поступили на бюджет, еще 14,7 тысяч на платное обучение. Еще около 2,5 тысячи абитуриентов примут в ноябре и декабре на заочную форму в сельскохозяйственные вузы. Реконструкцию парка Челюскинцев в Минске планируют начать уже в октябре. Обновление продлится до конца 2027 года. В парке заменят инженерные сети и плиточное покрытие, преобразят торговые объекты. Популярные аттракционы «Колесо обозрения», «Катальная гора» и «Ладья» не исчезнут. Их заменят на новые, а кроме них появятся дополнительные аттракционы. Первую обновленную часть парка планируют открыть к началу следующего сезона. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае новой эскалации конфликта. В эфире телеканала Fox News он также заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив и сейчас находятся в очень выгодном положении. Трамп добавил, что не доверяет иранским властям. Samsung может автоматически снижать разрешение камеры смартфона без уведомления пользователя. Об этом сообщает издание Android Authority. В компании пояснили, что камера способна перейти, например, с 24 на 12 мегапикселей ради стабильной работы устройства при перегреве, недостаточном освещении, использовании вспышки или съемки крупным планом. Причем происходит это даже при ручной установке более высокого разрешения. И в завершение. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. И это пока все новости, далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19-21. В Гомеле, Могилеве и Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 20, плюс 22. В Гродно и Бресте ночью плюс 9-11, а днем 22-24 градуса тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 13.30 на Радио ФМ. Только что звучал пронзительный, качающий хит от Тревор Даниэль Феллин. Название переводится очень просто. «Падение» либо «Я падаю». И здесь о том чувстве, когда ты снова начинаешь влюбляться, но тебе страшно опять обжечься, и ты стремительно падаешь в эти эмоции, потеряв всякий контроль. И, кстати, про падение, умение удержать равновесие. Раз уж Тревор Даниэль поет о том, как легко потерять почву под ногами, держи практичный совет, который реально работает в жизни. Если ты чувствуешь, что буквально падаешь от усталости посреди рабочего дня, и фокус внимания стремительно стремится к нулю, не спеши заливать себе третью чашку кофе. Наклонись, задержи дыхание на несколько секунд и сделай медленный глубокий выдох. Это мгновенно снижает пульс и возвращает мозг в рабочее состояние за пару минут. Проверено. Ну а чтобы никакие сюрпризы погоды не заставили твои планы упасть, давай узнаем, что приготовили синоптики на ближайшие часы и на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью 8-10 градусов, днем 19-21 со знаком «плюс». В Гомеле, Могилеве и Минске ночью обещают от 8 до 10 тепла, днем плюс 20, плюс 22. Ну а в Гродно и Бресте ночью будет 9-11 выше нуля, днем 22-24 со знаком «плюс».
1: Реклама.
2: Галя! У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Элема запускает большую распродажу. Всего два дня, с 12 по 13 августа. Скидки минус 50% на летнюю коллекцию 2026 года. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-02-99 или на сайте elema.by.
6: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
1: Реклама.
7: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
8: Вместе с сомнологом Верой Борисовец поговорим о том, как грамотно наладить режим сна после отпуска.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Куна цитата.
1: 13:39, и прямо сейчас мы выберем счастливчика, которому достанется флакон духов от бренда iParfum. И это удивительная возможность почувствовать крутейший аромат. Но прежде чем забрать этот крутой подарок, небольшая инструкция. Прямо сейчас все легко и просто. Бери в руки свой мобильный телефон, заходи в Telegram и обязательно открывай группу Radius FM. Напомню, это не аккаунт по номеру телефона, а наша официальная группа, которая называется Radius FM. И внизу этой группы есть значок чата, кругленький такой значок сообщения, по которому тебе нужно будет перейти и прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Сегодня в очередной раз загадываем какой-то мультфильм по одной лишь фразе, и прямо сейчас давай мы ее внимательно послушаем.
2: Ой, так ведь это же я.
3: Что значит я? Я бывают разные.
1: Да, я действительно бывают разные. И кто же озвучил эту легендарную фразу? Из какого же она мультфильма? Вариант 1 – Винни-Пух. Вариант 2 – Пикачу. И вариант 3 – Монстры на каникулах. Через два трека подвожу итоги, называю имя победителя. Ну а пока заходи в нашу официальную группу Radius FM и внизу ищи значок чат, чтобы прислать правильный вариант ответа. Играем!
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: цитата.
1: 13:46. Мы подводим итоги нашей игрули «Акуна цитаты» и выбираем счастливчика, который лучше всех шарит в мультфильмах. И сегодня раньше всех с нашей миссией по угадыванию, из какого же мультфильма мы вырезали фразу сегодня, становится прекрасная девушка Валерия из города Дубровна. 26:96 заканчивается номер телефона. Валерия, мы тебя поздравляем от всей души, Лерочка. Ты умничка. Флакон духов от бренда iParfum достается именно тебе. Ну и для всех напомню, что ваш идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
0: И что делать?
3: Ехать в Билбланк!
0: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте банк Добробыт. Добробыт.бай. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
8: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
9: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
8: Почему ты раньше молчала?
10: Все для школы и творчества в 3 цены. Реклама.
11: Топ-чарт.
10: Топ-чарт Радиус FM.
11: Радиус FM.
10: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
11: Голосуй.
10: Голосуй на сайте radiusfm.by.
11: Слушай.
10: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
11: Радиус FM.
10: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас среда, 12 августа, и экватор недели. На самом деле время такое коварное. Вот понедельничный шок уже прошел, но и до пятницы же еще нужно как-то дожить. Так что лучшая тактика на сегодня – это просто расслабиться и делать все с максимально умным видом. Ну а чтобы время шло быстрее, к концу рабочего дня я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд. Загибаем пальцы без рекламы, без разговоров, без лишних пауз. Только ты – самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой Purple Disco Machine с треком In The Dark. Название трека переводится как «в темноте». Именно в таком режиме сейчас находится мозг у большинства из нас. Идем дальше. Рита Ора с треком Don't Think Twice. Не думай дважды. Это на самом деле золотое правило, когда коллега зовет тебя попить кофе. Думать не нужно. Ну и самым первым у нас прозвучит Альберт Брайт с треком Wild. Ну что ж, делай звук в своих динамиках погромче, наливай себе любимый напиток и ближайшие 30 минут ни о чем не думай, но давай перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 14 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу о новой схеме мошенничества с посылками и какой алкоголь самый опасный.
0: В радиусе новостей.
2: Латвия может запретить ввоз ряда продуктов из Беларуси и России. Власти страны предлагают включить в список конфеты, шоколад, печенье, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки, пишет интернет-портал Пресс-ЛВ. Ограничения могут коснуться не только прямых поставок, но и продукции из этих стран, которая поступает в Латвию через третье государство. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии хотят сохранить. Белпочта предупреждает о новой схеме мошенничества с посылками. Белорусам приходят сообщения о якобы задержанных на таможне отправлениях. За их оформление предлагают заплатить небольшую сумму по ссылке. Однако ссылка ведет на поддельный сайт Белпочты, где у человека выманивают данные банковской карты. В компании подчеркнули, Белпочта не рассылает ссылки на оплату. Проверять информацию о посылках рекомендуют только через официальное приложение или сайт. Единый день депутата проходит сегодня в Минске. До 20:00 жители города могут лично обратиться к депутатам Мингорсовета со своими вопросами и предложениями. Приемы проходят во всех районных администрациях, причем обращаться можно в любую из них, независимо от места проживания. Предварительная запись не требуется. В США провели первые испытания технологии для системы противоракетной обороны «Золотой купол», об этом сообщает агентство Bloomberg. Компании, участвующие в проекте, в том числе SpaceX и Northrop Grumman, испытали передачу данных от датчиков к космическим перехватчикам и работу двигательных установок. Следующим этапом станет проверка технологии непосредственно в космосе, а первый перехват учебной цели планируют провести в 2029 году. Ученые выяснили, что разные виды алкоголя по-разному связаны с риском смерти. Исследование китайских специалистов охватило почти 341 тысячу человек. При высоком употреблении риск смерти повышался независимо от напитка, а при низком и умеренном потреблении вино было связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом авторы подчеркнули, это наблюдательное исследование, которое не доказывает пользу вина. И в завершение. У тебя смартфон на Android? Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery. Слушай прямой эфир в отличном качестве, где бы ты ни находился. Топовая музыка всегда в твоем смартфоне. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, 21. В Гомеле, Могилеве и Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 20, 22. В Гродно и Бресте ночью плюс 9, 11, днем 22, 24 градуса тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Coldplay на Радиус FM, и здесь нам поют про состояние, мол, жизнь удалась, ну как будто в пятницу вечером открылось второе дыхание, а впереди еще 3 недели отпуска. Вот чисто такое ощущение при прослушивании этого трека. Но пока мы просто кайфуем от трека, где-то в Индии девушка кайфует от ухода за собой. Она не стриглась с 15-го года и бахнула мировой рекорд. Вырастила волосы длиной 2 метра 71 сантиметр. Это буквально рост самого высокого человека в истории. Ну, только на голове. Никакой химии супермаркета, только натуральные масочки и часы расчесывания каждый день. И тут либо железная дисциплина, либо ее... Ой, на самом деле робот-пылесос уже 3 года числится без вести пропавшим. Ну, правда, если эти волосы выпадают, это ж... Ой, даже не хочу представлять. Но согласись, на самом деле преданность делу вдохновляет. И если она нашла время на 3 метра шевелюры, то ты точно найдешь пару минут кайфануть от сегодняшнего дня. Тем более, погода к этому максимально располагает. Ну и давай глянем, что там на термометрах нас ждет уже завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле, Могилеве и Минске ночью 8-10 выше нуля, а днем плюс 20, плюс 22. В Гродно и Бресте ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
4: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
5: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: с треком Vertigo. И это состояние, когда вокруг тебя одновременно происходит абсолютно все. Задачи летят со всех сторон, и ты просто стоишь в центре этого шторма и пытаешься понять, а в какую сторону вообще смотреть. И, кстати, нейробиологи недавно напомнили классный факт, что за твой физический баланс и устойчивость отвечают микроскопические кристаллы кальция во внутреннем ухе. То есть ты каждый день принимаешь взрослые решения, держишь под контролем много-много дел, а вся твоя гравитация буквально держится на мелких камушках в голове. Так что если сегодня у тебя на секунду закружилась голова от объема дел, просто расслабься, это такой не срыв системы, это просто твои внутренние сенсоры перекалибруются под новый уже уровень. В общем, ты в полном порядке, совсем справишься. Ну а ритм, я тебе с ним помогу, ты на Радио СФМ не переключайся, слушай самую топовую музыку, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе.
4: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
6: В Три цены.
5: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
6: В Три цены.
5: А выгодные цены?
6: Вы уже знаете ответ.
5: Все для школы и творчества. В Три цены.
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
8: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Техники будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждый из нас хоть раз сталкивался с этой бытовой проблемой. Нужно быстро починить детскую игрушку, подклеить сломанную пластиковую вещь, что-то подпилить или сделать мелкую поделку прямо дома, особенно если ты родитель школьника. Ты садишься за обычный стол, достаешь суперклей, наждачку или нож, и уже через 5 минут все вокруг в крошках, пластиковой пыли и мелких обрезках, которые потом липнут к ногам и разлетаются по всему ковру. В итоге 5-минутная мелкая починка превращается в полноценную уборку с пылесосом по всей квартире, мойкой полов и прочим. А как было бы круто делать любые мелкие домашние дела в одном аккуратном боксе, чтобы грязь вообще не вылетала наружу? Сохранить стол и пол в идеальной чистоте во время любого ремонта можно с помощью всего одного девайса. Кстати, он понравится даже ребенку.
0: Технодзен.
1: Этот девайс – Workbox, полностью 3D-печатная изолированная рабочая станция. По сути, это прозрачный бокс с удобными отверстиями для рук, внутри которого и происходит вся грязная работа, будь то подпиливание, склейка или даже домашний ремонт. Главная его фишка – это 100% модульность и абсолютная простота сборки. Станция собирается без единого металлического винта или гайки, только на печатных штифтах и клипсах. Внизу установлен выдвижной поддон, который собирает весь мусор. Сзади предусмотрен вывод под вытяжной шланг, чтобы уж точно не задохнуться, а на внешних стенках можно закрепить целую экосистему из более чем 100 печатных держателей для любых бытовых инструментов. Цифровые файлы для самостоятельной печати обойдутся примерно в 35-45 долларов. Это около 100-130 белорусских рублей. Лично мне кажется, это отличная штука для каждого дома. Инструменты снаружи, грязь внутри, а комната остается идеально чистой.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну что ж, на связи с тобой снова Леша Якимович. У нас все та же среда, все тоже 12 августа. И экватор недели — это такое время, когда до выходных вроде как еще далековато. Но делать что-то сложное уже тоже нет никакого особого желания. Так что лучшая тактика на сегодня — это просто расслабиться и делать все с максимально умным видом снова же. Ну а чтобы день проходил бодрее и проще, а главное комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты, самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами, которые нас сегодня ждут. Миша Мири, Миллер и Алекс Вилли с треком «Бам-бам». Также у нас прозвучит Элма с треком «Summer Really Hurt Us». Ну и самым первым к нам залетит Алекс Уоррен с треком «Ordinary». Ну что ж, это были только первые 3 трека из десятки, остальные 7 без спойлеров, пожалуй, но они тебе тоже понравятся. Прямо сейчас откладывай все рабочие дела, рабочие чаты, расслабляйся, делай звук погромче и ближайшие 30 минут ни о чем не думай. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.01. Привет! Ну а вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас расскажет нам Влад Радюков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, куда будут летать самолеты из Гродно и где прошел чемпионат по свиному визгу. Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: В Беларуси 4 экипажа намолотили более 4000 тонн зерна каждый. Более 3000 тонн уже намолотили 22 экипажа, а свыше 2281 экипаж. Больше 1000 тонн зерна на счету уже у 2283 экипажей. Среди районов лидеров уборочные Столинский, Несвежский, Гродненский, Шкловский и другие районы страны. Белорусские вузы на целевые места в этом году подали более 9 тысяч заявлений при плане в 6300 мест. Об этом сообщил начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищев. В итоге зачислено около 5800 студентов-целевиков. Больше всего таких мест традиционно приходится на медицинские специальности, также популярны аграрные, инженерные и педагогические направления. В Гродно хотят возобновить регулярные авиарейсы в Москву и Калининград. Также в перспективе могут появиться сезонные направления в Краснодар и Сочи. О развитии региональных аэропортов говорили представители Национального агентства по туризму и Белаэронавигации. Сейчас авиарейсы из Гомеля, Бреста, Витебска и Гродно уже связывают регионы Беларуси с Россией и курортами. Латвия закупила системы для борьбы с беспилотниками, но не приобрела боеприпасы к ним. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс. Он не уточнил, о каких именно системах идет речь, но признал, что из-за этой ситуации заявления Латвии о себе как о державе дронов выглядят необоснованными. Сейчас власти страны создают единую систему противодействия беспилотникам с участием пограничной службы и Минобороны. Во Франции прошел чемпионат по свиному визгу. Победителем уже в 10-й раз стал Ноэль Жаме, сообщает Le Parisien. Участники по очереди изображали звуки, которые издают свиньи в разные периоды жизни, а некоторые дополняли выступления костюмами и реквизитом. Фестиваль собрал около 4000 зрителей, в 4 раза больше, чем постоянное население деревни. И в завершение – топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль – для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. И это пока все новости, далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, 21. В Гомеле, Могилеве и Минске ночью плюс 8, 10, днем плюс 20, 22. В Гродно и Бресте ночью плюс 9, 11, днем плюс 22, 24. Я Влад Радюков, это «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Демола, трек, который работает как гипноз. Ты вроде держишься, да, но этот ритм заставляет махнуть рукой и забрать вот это удовольствие прямо сейчас. И знаешь, если ты сегодня вдруг снова потянулся за шоколадкой до обеда, то вообще себя не кори в этом, потому что ученые провели исследование и выяснили, что тяга к сладкому напрямую связана со страхом неопределенности. В тестах сладкоежки всегда выбирали маленькую награду сию секунду вместо крупной, но чуть попозже. Понимаешь, то есть твой мозг не слабый, он просто прагматичный. Он смотрит в завтрашний день и думает, ну, завтра это туман, а вот этот эклер, вот он реален и надо его брать. Так что ты все делаешь абсолютно правильно, защищаешь нервы таким достаточно доступным способом. Но чтобы неопределенности в твоем завтрашнем дне стало еще меньше, давай сразу к прогнозу погоды перейдем.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. В Гомеле, Могилеве и Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно и Бресте ночью 9-11 выше нуля, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Реклама. 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
3: Главный гарант стабильности – 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Дрейкила на Радиус FM, и на самом деле вот за что я люблю такие треки, вот при их прослушивании сразу включается режим такого ночного жителя. И знаешь, что самое в этом приятное? Что даже ученые недавно доказали, что люди, которые засиживаются допоздна, показывают более высокий уровень интеллекта и скорости реакции. И оказывается, мозг сов работает мощнее, потому что умеет перешагивать через базовые инстинкты и генерировать идеи, пока жаворонки уже давно видят третий сон. Так что если ты сейчас куда-то уже планируешь, собираешься ехать в ночь, не кори себя за то, что ты нарушаешь свои биологические ритмы, режимы. Нет, в этом нет ничего плохого. Видишь, у тебя даже мозг работает лучше. И в любом случае, если ты вдруг мог задуматься, то ты не страдаешь бессонницей, а ты просто на своем пике. В любом случае, Радиус FM с тобой на одной волне. Мы всегда тебе предоставим классный саундтрек к твоему вечеру, к твоему дню. Поэтому не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Среда, 12 августа, на связи Леша Якимович. Экватор рабочей недели достигнут, а значит, это что самое время перевести дух и поймать вдохновение на оставшиеся рабочие дни. И сегодня у нас просто замечательный повод. В мире отмечается день виниловой пластинки. Винил — это не просто про музыку, это про теплое звучание, характер, глубину и умение наслаждаться моментом без лишней суеты. И именно такого настроения я и хочу добавить в твой сегодняшний день. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд. Без рекламы, без разговоров. Только ты — самая топовая музыка. И послушаем Imagine Dragons с треком Bones. Этот трек советую слушать в самом начале дня или перед сложной задачей, чтобы зарядиться мощным драйвом и уверенностью. Идем дальше. Дэвид Гетта с треком I'm Good. Ну а этот трек хорошо звучит во время дневного перерыва, когда нужно сбросить рабочее напряжение и мгновенно поднять себе настроение. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт Кэдди Кей и Алекс Альта с треком One and Two. Ну а этот трек хорошо заходит вечером по пути домой, чтобы плавно выехать из дневного потока задач и переключиться уже на долгожданный отдых. В общем, проведи эту среду на своей волне, не усложняй вещи и просто наслаждайся качественной музыкой. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 16 часов. Привет-привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, когда начнут строить четвертую линию метро и какая теория заговора про Трампа появилась в интернете.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусские десантники прибыли на учения в Китай. В тактических учениях «Стремительный орел» 2026 участвуют военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. Они уже прибыли на полигон в провинции Хубэй, где состоялись открытие маневров и демонстрация военной техники. Учения продлятся практически до конца августа. Почти 7 тысяч первокурсников в этом году поступили в белорусские вузы без вступительных испытаний и конкурса. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. В их числе победители олимпиад и конкурсов, медалисты, выпускники колледжей с отличием и лучшие учащиеся Национального детского технопарка. Среди самых конкурентных специальностей – графический и мультимедиа-дизайн БГУ. Там на место претендовали 13 человек. В Минске подготовительные работы по строительству четвертой линии метро планируют начать до конца 2026 года. Об этом сообщил председатель Мингорсовета Артем Цуран на встрече с сотрудниками строительной компании «Тримифинстрой». Он также рассказал о планах построить новую дорогу между Брилевичами и Курасовщиной. Она должна соединить Московские и Октябрьские районы и частично разгрузить МКАД. В Польше десятки больничных отделений могут закрыть или перепрофилировать. Об этом пишет польский портал Money.pl. Национальный фонд здравоохранения страны получил 36 заявок на такие изменения. Речь идет в том числе об отделениях акушерства, хирургии, неонатологии, офтальмологии и неврологии. Власти объясняют реформу необходимостью адаптировать медицинскую помощь к реальным потребностям и финансовым возможностям больниц. Американская активистка стала героиней необычной теории заговора после мероприятия в Белом доме. Пользователи соцсети X решили, что Джейми Франклин якобы может управлять Дональдом Трампом с помощью скрытой кнопки на животе. На видео президент на несколько секунд закрыл глаза, а стоявшая позади него Франклин положил руку на живот, после чего Трамп резко выпрямился. Активистка отреагировала на шутки пользователей: «Я просто беременна, вы чудаки». И в завершение. В твоей машине нет FM-приемника, но есть магнитола на Android? У нас есть решение. Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery прямо в мультимедиа своего авто. Запускай приложение и наслаждайся топовой музыкой в дороге. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 42 копейки. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле, Могилеве и Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 20, 22. В Грудно и Бресте ночью плюс 9, 11, днем плюс 22, 24. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: «Астронавт в океане» на Радиус FM и трек про то состояние, когда на тебя навалилось все и сразу, и ты чувствуешь себя как астронавт на дне океана. Во-первых, не там, где должен быть, а во-вторых, вокруг тьма, давление просто тонна, а ты делаешь вид, что все так и надо, и просто плывешь дальше. И даже австралийские и немецкие ученые решили узнать, от чего ты в целом выгораешь в течение дня. И они нацепили на людей датчики пульса и выяснили, чтобы мозг не превращался в картошку, надо сделать микроперерывы прямо посреди рабочего часа. Буквально на пару минут отвлекся, перевел дух, и все, ты снова в строю. Звучит логично. Так, ну, только вот так делают всего 6% людей, прикинь. А остальные 94% просто работают на износ, пока, так сказать, каска не треснет. Так что, дружище, если ты прямо сейчас сидишь над задачами и чувствуешь, что закипаешь, выдохни и отложи дела на 2-3 минутки. Ты у себя один, и работа никуда не убежит, увы. Ну а пока переводишь дыхание, лови прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле, Могилеве и Минске ночью 8-10, выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно и Бресте ночью 9-11, выше нуля, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Зов. Мы создаем мебель для жизни.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама.
7: Тук-тук-тук. Это пробудители.
8: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: These beautiful things that I've got.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: Алекс Уоррен с треком Favorite Dream на Radius FM, и трек о том самом состоянии, когда ты смотришь вокруг и искренне не понимаешь, все происходящее — это реальность или это все просто один большой безумный сон. И вот говоря о странных состояниях, ученые из Гарварда недавно доказали, что первые 20 минут после пробуждения наш мозг работает в режиме таком контролируемых галлюцинаций. Он просто дорисовывает картинку мира на свой вкус. Так что если тебе иногда кажется, что вокруг происходит непонятно что, расслабься, ты в полном порядке, это просто твой мозг немножко играется. И у меня к тебе будет еще одно классное предложение. Прямо сейчас предлагаю тебе зайти на наш сайт radiusfm.by и пройти наше музыкальное тестирование. Все максимально просто. Слушаешь самые топовые мировые хиты, голосуешь за те, что реально понравились, и все, ты автоматически становишься участником розыгрыша. А на кону у нас классный, стильный новый аэрогриль. Так что не теряй ни секунды и беги скорее на наш сайт. Ну и на такой вкусной ноте пора нам с тобой прощаться, но я тебя не оставляю одного, потому что уже в следующем часу здесь будет Толя Венская со своим автодрайвом, и здесь будет много топовой музыки, и даже у тебя будет возможность выиграть не менее топовые призы. Ну а с тобой был я, Леша Якимович, спасибо большое, что провел со мной это время, встретимся уже завтра в этом же месте, в это же время, с 2 до 5, желаю тебе классного, продуктивного вечера, и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радостная.

0: Медикамент.
1: Медикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по законности с инструкцией имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: Горячее предложение в 3 цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага – рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин – 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте trityny.by или по телефону 7300.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Точное драйвовое в солнечном Минске. Практически 17:00. К этому моменту, мне кажется, погода делает все для того, чтобы ты с удовольствием выходил после работы на улицу Минска, потому что так хорошо, так приятно дышится. Но сегодня была несколько пасмурная погода, но к вечеру все каким-то чудесным образом просто разрешилось. И я знаю, мне кажется, в чем секрет этих чудес, в том, что сегодня ночью с 12 на 13 июля мы будем наблюдать поток Персеиды. И это тот случай волшебный, когда правда стоит загадывать желания, когда правда стоит смотреть в небо. Я уверена, все твои самые искренние желания обязательно сбудутся. Возможно, некоторые из них связаны с топовой радиостанцией Радиус ФМ. Я постараюсь, чтобы абсолютно все исполнилось, но для этого ты должен зайти уже в наш телеграм-канал Радиус ФМ и разгадать наш кибертрек. Он уже доступен для разгадки. 17:00 в Беларуси. Ну а следующую девушку разгадывать не надо, ты хорошо знаешь ее голос, это Наташа Ленская. Если она появляется в эфире, тут же самые интересные новости. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, сейчас расскажу, чем вызван ажиотаж на очки в Европе и что разрушает наши дороги.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Более 370 абитуриентов в этом году стали студентами региональных вузов благодаря победам в университетских олимпиадах. Как рассказали в Минобразовании, интерес к такой траектории поступления постоянно растет. Подавляющее большинство зачисленных олимпиадников имеют средний балл аттестата 9 и выше. Ведомство уверено, что такие талантливые ребята смогут успешно освоить выбранные специальности. От чего зависят сроки службы автомобильных дорог, рассказали БелТА специалисты БелДорнии. Главные факторы – качество материалов, интенсивность движения и правильное содержание. Максимальный ущерб асфальту наносят перегруженные фуры, особенно весной и осенью, когда конструкция ослаблена влагой. Еще один злейший враг дорожников – это зимние температурные качели с переходами через ноль. В целом же нормативный срок службы покрытия составляет от 2 лет для грунтовок до 25 для бетонок. В Беларуси продолжают помогать многодетным семьям собирать детей к школе. Единовременную материальную помощь получили уже 72% таких семей. Это более 80 тысяч по всей стране. На каждого школьника выплачивается чуть больше 159 рублей. Кроме того, доступна и адресная социальная помощь, которой воспользовались уже свыше 700 семей. Оформить такую поддержку можно через работодателя либо благотворительные организации. Международным новостям. В Германии разгорается крупный скандал из-за планов правительства урезать налоговые послабления. Выяснилось, что в 2027 году власти вернут гражданам гораздо меньше денег, чем ожидалось. Это произойдет за счет механизма так называемой «холодной прогрессии». Из-за роста зарплат немцы автоматически попадают в более высокие налоговые категории, хотя реальный доход просто компенсирует инфляцию. В итоге люди платят повышенные налоги, не становясь богаче, а правительство экономит миллиарды евро за счет таких скрытых поборов. Европа столкнулась с жестким дефицитом специальных очков на фоне солнечного затмения, которое можно наблюдать уже этим вечером. В Великобритании запасы тают на глазах, в Германии и Испании оптику и вовсе смели с прилавков за считанные минуты. Испанцы раскупили 2 миллиона пар. Врачи настойчиво предупреждают, смотреть на затмение незащищенными глазами нельзя. Во время похожего явления в 99 году тысячи людей обращались в больницы с серьезными проблемами со зрением. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 тепла. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 8-10 тепла, днем плюс 20-22. В Гродно и Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: away.
1: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
2: 17:15, точное, драйвовое. Сегодня здесь очень необычная информация, касается на фестиваля, который случится уже буквально в эти выходные. Называется он «Батьква Булка». Произойдет он в Гродненской области, город Свислыч зовет тебя в гости, и мероприятие будет приурочено к году белорусской женщины. Так вот, наши белорусские девчонки такое там будут вытворять. В частности, состоится трактор «Булка-шоу». Вот эти самые участницы, наши девчонки, будут вместо небольшого отрезка трассы, займут такое целое поле и ждут скоростные заезды, и трактор, триал с препятствиями. Но, слушайте, в этом не только участвует, но и смотреть на это, мне кажется, будет очень-очень захватывающе. Ну, а сам фестиваль занимает несколько дней, и в этой истории вот что важно. В навигаторе забить правильную точку назначения, потому что в Гродненской области, ну, так получилось, исторически есть два населенных пункта, которые носят название Свислыч. Тебе нужен тот, что относится к Свислычскому району. Не перепутай, пожалуйста. И, конечно же, в дорогу бери с собой топовую музыку Радиус FM. Но а всем девчонкам, белорусским участницам «Трактор Булка Шоу» мы желаем, конечно же, получить удовольствие от этого потрясающего мероприятия.
1: Автодрайв на Радиус FM.
3: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Только сегодня и только для белорусов. Знаете ли, уникальный день мы сейчас переживаем. На небе сошлись орбиты сразу 6 планет. Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун буквально выстроились для того, чтобы поприветствовать всех нас. И вот сегодня вечером нас ждет, во-первых, редкое затмение, поэтому рекомендую смотреть почаще на небо. Ну, а ночью пик загадывания желаний под звездопад Персеиды. Ну, какая же красота. Астрономы обещают настоящий космический ливень до 110 метеоров в час. И, к слову, это примерно по 2 яркие вспышки каждую минуту. Причем Персеиды славятся крупными болидами, которые оставляют в небе длинные светящиеся хвосты. И вот главный всплеск активности начнется после полуночи и продлится до 4 утра. Но если ты точно хочешь вот это вот явление волшебное рассмотреть, обязательно выезжай за город хотя бы за километров 15 от Минска. Все будет ярче, все будет лучше видно. И, конечно же, готовься. Список желаний, я убеждена, не обязательно исполнится.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
7: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
8: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
9: Трицены.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: На Радиус FM «Автодрайв».
1: Точное драйвовое 17:29. Самое время выходить навстречу классному вечеру. Напомню, что сегодня волшебный вечер нас ожидает. Поток персеид. Можно будет загадывать желания, поэтому почаще запрокидывай голову вверх. Ну, а закат случится примерно в 21:00. И самое интересное начнется именно после этого времени. А пока предлагаю тебе в качестве подзарядки Юнона Бой. Самое ближайшее время их призыв просто быть в релаксе. Также послушаем Эйбен. И проект Шаус «Only You». Мне кажется, это гимн лету, только оно нас подзаряжает просто одним своим присутствием. Уж не важно, какие там температуры за окошком. И даже, кстати, завтра будет на градус теплее, чем обычно, чем сегодня, в частности. И это уже повод для хорошего настроения.
0: Радиус FM о погоде.
1: Плюс 24 в Бресте без осадков. В Гродно плюс 22-24 тоже дождь не ожидается. В Минске будет переменная облачность и 20-22 со знаком плюс. Прохладнее в Витебске 19-21 выше нуля. В Могилеве и Гомеле тоже одинаковые показатели. 20-22 со знаком плюс. Периодически будет проглядывать солнышко. Ожидаем ясный хороший денек без осадков.
0: Реклама.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в «Добробыт». Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк «Добробыт». Мы заботимся о вашем благополучии.
5: Элема запускает большую распродажу. Всего 2 дня, с 12 по 13 августа. Скидки минус 50% на летнюю коллекцию 2026 года. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
6: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
7: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
8: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама.
10: Нет радиоприемника?
11: Не оплатил подписку?
12: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
13: Алиса, включи Радиус FM.
14: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.39 точное драйвовое, и ученые доказали, что аромат свежего хлеба признан одним из самых мощных естественных средств для снятия стресса. Улучшает настроение, расслабляет и активирует лимбическую систему мозга, которая отвечает за эмоции и воспоминания, возвращает нас в безопасное детство и создает то самое чувство уюта и комфорта. В общем, запахи – это чрезвычайно важно. И мне очень хочется, чтобы у тебя появился подарок от нашего партнера бренда iParfum. Здесь такие потрясающие запахи, в том числе белорусский бренд iParfum дарит ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера, морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий и, самое главное, доступный. iParfum – аромат твоего самого яркого летнего настроения. Чтобы заполучить этот классный подарок со шлейфом, можно сказать, нужно прямо сейчас зайти в наш телеграм-канал Радиус FM. Заходи, пожалуйста, и отгадывай кибертрек. Жду твои ответы в комментариях, а ты жди мой звоночек.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Наше

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Сегодня будет разгадывать Оля-ля. С нами на связи. Привет, Оля. Алло.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Сегодня вечером мы ожидаем поток Персеид. Какое-то волшебное время. Ты бы какое желание вот не побоялась вслух загадать? Оля, для себя любимой.
2: Чтобы все были здоровы, наверное. То здоровье самое главное.
1: Ну, хорошо. А для хорошего здоровья нужно отличнейшее настроение. Я надеюсь, что именно такое настроение будет по итогам сегодняшней игры. Еще раз напомню, сражаемся мы за подарок от нашего партнера. Это бренд iParfum. 96 магазинов по всей стране, если что. Приглашаем тебя туда вместе с моим соведущим и Игорь. Он на связи. Поздоровайся, пожалуйста.
2: Привет, и Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Конечно.
3: Загружаю трек.
4: Рядом с

0: Ну, когда ты рядом, все как будто ярче, теплее, горячее. В общем, известная песня. И я бы ее отгадала прям практически вот с первой фразы. А что скажет Оля? Оля?
1: Когда рядом с тобой, да. Максим Люся Чеботина.
0: Так, подожди, я просто немножко что-то плохо слышу сегодня. Так вот, когда, вот, мол, рядом с тобой, как еще можно вот эту фразу произнести рядом с тобой? То есть и Игорь, он подбирает синонимичные фразы.
1: Когда близко.
0: Да, вот как еще сказать близко? Я к тебе близко, значит, я...
1: Я... Недалеко.
0: Недалеко. И, соответственно, ну, вот на О. Я О...
1: Обожаю О.
0: Я О тебя, но не обожаю. Вот именно обозначение расстояния по отношению к человеку.
1: Кайфует расстояние.
0: Я вот рядом могу быть близко, могу быть еще.
1: А можете быть далеко.
0: Не, недалеко, когда прям близко, то... Ну хорошо, хотя бы имя певицы назови. Певица. Подожди, что-то я плохо расслышала. Можно еще один?
1: Мона?
0: Я тебе подскажу, чтобы ты какой-то другой ответ сказала. Итак, тоже из четырех букв, кстати, имя у певицы, но это не Мона. Она постарше будет.
1: Люся.
0: Ты знаешь, имя этой певицы ассоциируется с праздником новогодним.
1: Ёлка!
2: Мир зеленее.
3: И это правильный ответ.
0: Ну ладно, сегодня вечером солнечное затмение, поэтому да простят нас все остальные слушатели, потому что тяжело думается, я соглашусь, непросто.
1: Это было, правда, сложно.
0: Но просто вместе с брендом iPerfume мы желаем, чтобы все тебе в жизни давалось легко. Хорошо?
1: Спасибо большое.
0: Яркого вечера желаю, жди подробности, как ты получишь флакон духов от потрясающего бренда iPerfume.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб. Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
7: ИИ-помощник
8: «Нормативка Бай».
7: Быстро, четко, надежно.
9: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
10: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
11: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
12: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
3: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
13: В движении.
3: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
13: В движении на Радиус ФМ.
3: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.
14: Мне

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: По дороге домой, пожалуйста, не выпускай из рук свой смартфон и обязательно зайди в наш телеграм-канал «Радио ФМ». Мы для тебя заготовили классную абракадабру. Она уже доступна для разгадывания, а в качестве главного подарка – гамак от «Радио ФМ». Мне кажется, это символ лета, символ расслабления. Это то, что нам нужно этим потрясающим волшебным вечером. Напомню, сегодня ожидаем поток персеид, будем загадывать желания. Остальные новости уже готова рассказать Наталья Ленская. 18:00 в Беларуси. Наташа, жги подробности.
3: Привет, Оля. В этом выпуске я расскажу, как климат влияет на доходы аграриев Евросоюза и почему в Бресте снова зацвели каштаны.
1: В радиусе новостей.
3: В Беларуси появился второй государственный оператор сети зарядных станций для электромобилей. Соответствующий статус получил Белтелеком. Раньше единственным госоператором была Беларуснефть. Теперь обе организации будут отвечать за создание и развитие государственной зарядной сети. В нее также смогут входить станции других компаний, если они заключат договор с одним из государственных операторов. При покупке школьной одежды важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на безопасность, говорят специалисты. На этикетке должны быть указаны страна-производитель, состав ткани, размеры, символы по уходу. Обязательно наличие знака ЕАЭС, то есть продукция прошла проверку. Лучше выбирать натуральные материалы, хлопок, шерсть или вискозу. Продавец обязан предоставить документы о качестве изделия. В Колумбии объявили трехдневный траур по погибшим в результате сильнейшего за последние десятилетия землетрясения. Оно произошло в понедельник на западе страны. Погибли около 250 человек. Флаги на здание госучреждений Колумбии и ее представительствах за рубежом приспустят. Спасательные и гуманитарные службы продолжают работать в пострадавших районах. Климатические изменения приведут к ежегодным убыткам агросектора Евросоюза в размере более 40 миллиардов евро, сообщает Financial Times. Сейчас потери составляют 28 миллиардов, а в случае экстремальных сценариев могут достигнуть 90 миллиардов. Из-за жары и засухи европейские фермеры уже переходят на ночную уборку, используя затеняющие сетки и охлаждают животноводческие помещения. В Бресте в августе зацвели каштаны. Это аномалии, связанные с погодой. Ученый из Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик объяснил, из-за весенней засухи деревья заблокировали все процессы, а когда восстановилась нормальная погода, проснулись вдогонку и начали цвести. В городе на это повлиял и асфальт, он нагревается и дает дополнительное тепло. По словам ученого, по той же причине могут зацвести яблони или чернослив. На курсах валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 60 копеек и 10 китайских юаней 4,42. И последнее на Радиус ФМ – новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 тепла. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 8-10 тепла, днем плюс 20-22. В Гродно и Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.13 точное драйвовое абракадабру разгадываем в нашем телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи, пожалуйста, прямо сейчас. И три подсказочки у нас есть для тебя, одна из которых звучит следующим образом. Сушить это начали еще за несколько веков до нашей эры на территории современного Кавказа. Это превосходит многие свежие ягоды и фрукты по количеству антиоксидантов. И это очень действенно способствует работе кишечника. О чем идет речь? Я лично это обожаю, потому что и в перетертом виде, и просто сам по себе вот этот, можно сказать, фрукт очень-очень даже полезен и добавляет, мне кажется, всегда какого-то особого вкуса кондитерским изделиям, например. Торт я с этим просто обожаю. В общем, о чем идет речь, жду твои догадки. В комментариях пиши ответ и жди мой звоночек через несколько топовых треков в эфире Радиус ФМ. Сразишься за гамак от Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: We say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take it.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Точно, драйвовый 18.22. И с легкостью отгадал наши абракадабры в телеграм-канале Радиус ФМ по подсказкам. Инна и Чернослив был правильный ответ. Инна, привет. Алло.
2: Алло.
1: Инна, что-то предвещало сегодня, что будет какой-то особенный день, особенный вечер?
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый. Ну, какие-то знаки, я не знаю, были. Может быть, звезду, падающую на небе, Инна увидела. Не было такого?
2: Нет.
1: Хотя, вот я сейчас без иронии говорю тебе, смотреть на небо сегодня нужно, потому что там сегодня будет поток Персеиды, это будет очень красиво, и ты знаешь, время, когда нужно загадывать желания. Тебе желаю удачи в нашей абракадабре. Представь 7 виртуальных наушников, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус ФМ. Попытайся отгадать желательно с первой попытки от 1 до 7. Поехали, выбирай цифру.
2: Ну, пусть будет 7.
1: Цифра 7! Давайте чуть прокашляемся и пойдем дальше. Пожалуйста, вторая попытка.
2: 5.
1: Цифра 5!
3: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
1: Ну, как-то так. Ну, как-то так, но мы идем дальше. Будет еще какая-то версия?
2: Еще цифра?
1: Да, можно еще цифру, да?
2: Так, если... Ну, пусть будет 2.
1: Цифра...
4: Омнительно. Ну, окей.
1: А там кто-нибудь подсказывает? Нет, есть такой добрый человек, который подскажет тебе все-таки какой-то вариант.
2: Маленький совсем.
1: Маленький совсем, но, как говорится, удаленький. Так, какая еще цифра, может быть, сейчас в голове у тебя кружит, кружит, кружит?
2: Так, так, так. Ну, 4.
1: Ой, ты боже мой. Именно с этого нужно было начинать, и тогда все было бы точно на релаксе. Я благодарю тебя за эту игру, и давай-ка для протокола послушаем сообщение от вчерашней участницы Абракадабры.
5: Привет, я Татьяна, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 4.
1: Ну вот такая вот история. В любом случае, это было красиво. Я тебе желаю оставаться в компании Радиус ФМ и желаю тебе загадать сегодня как можно больше желаний. Они обязательно исполнятся. Пока.
2: Спасибо.
1: Пока. Пока, хорошего вечера.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Сустрэнем 20 годов разом с великим князством Сула. Подробязности на парк Сулабай. Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Это хорошая традиция, выходя вечером с работы, отпускать все мрачные мысли, хмурые мысли. И, конечно же, впускать в свою голову потрясающие биты, ритмы топовой музыки Радио СФМ, потому что мы перезаряжаем и мы вдохновляем на движ. И вообще все специалисты говорят, что лучшая для тебя история после активного стрессового рабочего дня – это не улечься на диван, а как раз-таки быть в движении. И топовая музыка Радио СФМ в этом тебе поможет. Coldplay совсем скоро. Один из BTS, T-Min. И Джованни Риччи, Let Me Tie. Но погода постепенно, градус за градусом, возвращает веру в это лето. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: А градус другой повыше будет завтра. Плюс 24 в Бресте, столько же в Гродно, без осадков. В Минске 20-22, переменная облачность. В Витебске плюс 21, без осадков. Могилев, Гомель, одинаковые показатели. 20-22 со знаком плюс. И дожди тоже не ожидаем.
0: Реклама.
2: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
3: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
2: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
3: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: «18.45» точное драйвовое, и специалисты говорят о том, что загадывать желание – это абсолютно полезная, правильная привычка, буквально программирование себя и своей психики, поэтому очень важно уметь это делать и говорить так, как будто уже все сбылось. Например, я получаю от жизни ту самую, например, должность на работе, или тот самый автомобиль, только очень важно проговаривать его марку и цвет, и состояние в том числе. И не просто нужно говорить, а избегать слов «хочу», и обязательно думать о том, что действительно вызывает внутри вас позитивную буквально резонацию. Вот что в итоге привлечет в вашу жизнь особую энергию, которая изменит ее в ту сторону, в которую вы хотите. Ну и к чему это все я рассказываю? Потому что сегодня тот самый волшебный вечер, когда эти самые желания нужно обязательно загадывать, потому что астрономы нам обещают настоящий космический ливень до 110 метеоров в час. Это будет очень красиво. Притом персеиды, которые вспышки которых мы будем видеть на ночном небе. Они славятся крупными болидами и оставляют на небе длинные светящиеся хвосты. И что советую специалисту? Уехать хотя бы на 30 километров за город, чтобы подальше от трасс, фонарей, и увидеть звездное небо во всей красе. И, конечно же, приготовить при этом список тех самых желаний. А вот те самые планеты, которые буквально сошлись самые дни вместе, Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун, сошлись их орбиты, они сделают все и уверена, чтобы твоя жизнь изменилась в лучшую сторону. Главное себя так запрограммировать. И не забудь, пожалуйста, улыбнуться самому себе. Вот прямо сейчас в зеркало под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.52 точно, драйвовая. И сегодня на маркетплейсе информация для девчонок. Если вдруг ты ищешь какой-то необычный аксессуар для волос, для причесок, то обрати, пожалуйста, внимание на огромную булавку-заколку. Ну вот привычная нам булавка или английская булавка, так еще и называют, но только в увеличенном таком размере. Она составляет длину примерно 30 сантиметров, то есть ну прямо очень крупная и будет хорошо видна, например, в пучке на волосах. А стоит это красивая история. От 7 рублей. Декоративная, универсальная такая заколка-крабик тоже выглядит в виде булавки очень здорово и придаст твоему образу ту самую изюминку. Порой для того, чтобы стать прямостромодной, достаточно всего одного такого аксессуара. Теперь ты знаешь, где его искать, сколько это удовольствие стоит и как поражать всех своими сильными образами.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну а по дороге домой тебе после активного рабочего дня нужна перезарядка. И топовая музыка Радио FM тут как тут. Блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Забирай с собой KDDK. А также моя Мишель. И на всех крыльях наш эфир залетит Лорин. Этот трек настоящий рекомендую делать погромче, потому что еще больше ярких эмоций этим волшебным вечером, а вечер действительно будет волшебным. У нас ожидается поток персеид, время загадывать желания. 19:00 в Беларуси. Я вот загадала, чтобы Наташа Оленская новости принесла поинтереснее. И она тут как тут. Наташ, привет.
2: Привет, далее расскажу, будут ли у нас блокировать соцсети и почему туристы штурмуют Сицилию.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.
4: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Кредиты в белорусских рублях становятся доступнее. Банки смягчили условия выдачи займов благодаря снижению процентных ставок. По прогнозам Нацбанка, эта тенденция продолжится и в третьем квартале. При этом белорусы все чаще оформляют деньги онлайн. Сейчас через интернет заключается больше половины всех кредитных договоров. Около 400 россиян уже поступили в вузы Беларуси в этом году. Об этом сообщил начальник Главного управления профобразования Министерства образования Беларуси Сергей Пищев. Прием иностранцев продолжается, цифра может измениться. Для россиян действуют равные с белорусами условия. Они могут поступать по результатам ЦЭ, ЦТ или ЕГЭ, а также на платной основе. Социальные сети и YouTube в Беларуси пока не планируют блокировать. Об этом заявил министр культуры Марат Марков в Лиде на проекте «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». По его словам, жесткие меры возможны только при реальной угрозе для безопасности государства. Сейчас таких рисков нет. А большинство из заблокированных в республике ресурсов распространяли криминал и насилие. Сегодня произойдет полное солнечное затмение. Полоса полной фазы, когда Луна полностью закроет Солнце, пройдет через Гренландию, Исландию, северную часть Испании и Португалию. В Беларуси можно наблюдать лишь частичную фазу, когда Луна закроет только часть солнечного диска. В Минске это явление начнется в 20:10. Главное условие для наблюдения – открытый западный горизонт, ясная погода и защита для глаз. А тем временем туристы тысячами едут на Сицилию смотреть на извержение Этны. Лава изливается из трех жерл на высоте от 1900 до 2750 метров. И за сутки спустилась ближе к подножью. Действует желтый уровень опасности. Власти просят не подходить близко к потокам. Этна – один из самых активных вулканов мира. Он не перестает извергаться с 2013 года. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку «Завершение» в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 тепла. В Минске, Гумеле и Могилеве ночью 8-10 тепла, днем плюс 20-22. В Гродно и Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: вами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.33, точное, драйвовое. Только что Бен Дилай завершил блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. А разговоры сегодня только о предстоящем потоке Персеиды. Сегодня будут очень красиво падать звезды. Будем видеть такие классные вспышки. Самое время будем загадывать желания. Но специалисты напоминают, наблюдать за этими потоками все-таки лучше где-то за городом. Хотя бы на километров 15 отъехать подальше от фонарей. И тогда это звездное великолепие откроется тебе в полном масштабе. Ну, а еще говорят о погоде на завтра, потому что она будет на градус другой теплее, чем сегодня.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: А к выходным и вовсе обещают плюс 29 и выше. А пока о погоде на завтра, 13 августа. В Бресте плюс 24 без осадков. В Гродно ожидаем 20-22 со знаком плюс, переменная облачность. Без дождей будет и в Минске плюс 20. Далее Витебск, Могилев, одинаковые показатели. 18-20 выше нуля, тоже без осадков. Будет и в Гомеле. Здесь воздух прогреется до 22 градусов.
0: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка БАЙ помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
4: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 318 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама.
5: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.

0: Ну как же мне нравятся этот бит и эти ритмы от Бауза в нашем эфире. Магнитик, если трек тебе тоже запал в самое сердечко, голосуй за него на сайте radiusfm.by. Здесь же на сайте можно пройти музыкальный тест и выиграть аэрогриль от Radius FM. Желаю тебе удачи и, конечно же, обязательно сегодня найди время, чтобы загадать желание и понаблюдать на ночном небе за потрясающими, волшебными практически процессами, которые будут происходить. Поток Персеиды, напомню, сегодня смогут увидеть белорусы. До 4 утра примерно будет продолжаться это астрономическое явление. Не забудь загадать желание.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Все для школы в букваешка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с сомнологом Верой Борисовец поговорим о том, как грамотно наладить режим сна после отпуска.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. В Беларуси обсуждают корректировку семейного законодательства. Депутаты и представители ведомств собрались на выездном семинаре в Лушицкой усадьбе, чтобы обсудить укрепление семьи, популяризацию традиционных ценностей и регулирование брачных отношений. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко отметил, предложения уже поступают в парламент. В Беларуси растет интерес к колледжам. На 22 300 бюджетных мест в колледже после 9 класса подано более 30 000 заявлений. То есть почти каждый второй школьник выбирает эту траекторию. После 11 класса на 8 800 мест более 11 000 заявлений. Конкурс 1,34 человек на место. Прием на платные для выпускников 11 классов продлится до 15 августа. На профтехобразование до 23 августа. Новая система защиты от животных появится на трассе М6 Минск-Гродно. Она включает датчики движения, которые отправляют сигнал на светящийся дорожный знак, предупреждая водителя о приближении зверя. На подходах к переходам уложены шумовые полосы из крупного щебня, чтобы животные не хотели их пересекать. Доп-освещение также помогает водителям и отпугивает зверей. Польская система здравоохранения продолжает разваливаться. Национальный фонд получил около 40 заявок на закрытие или перепрофилирование отделений. Чаще всего закрывают акушерские, хирургические, офтальмологические отделения. Причина – нехватка денег и демографический кризис. По новому закону клиники получают выплату в размере 50% от стоимости закрытого отделения. И это стимулирует их на такие решения. Белые грибы считаются тяжелой пищей. Их белки усваиваются лишь на 40-60% из-за твердой хитиновой оболочки. Об этом предупреждают диетологи. Для переваривания нужно много желудочного сока, что создает нагрузку на ЖКТ. Лучший способ снизить ее – приготовить суп-пюре. При измельчении оболочка разрушается, и белок усваивается гораздо легче. И последнее. Твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Радиус FM с любого устройства, везде, где ловит интернет. Это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 тепла. В Минске, Гумеле и Могилеве ночью 8-10 тепла, днем плюс 20-22. В Гродно и Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 тепла. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 8-10 тепла, днем плюс 20-22. В Гродно и Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
2: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитал». BTS красавчики забрали второе место с треком «Swim». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с сомнологом Верой Борисовец поговорим о том, как грамотно наладить режим сна после отпуска.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. В Беларуси готовят изменения в Кодекс о браке и семье. Депутаты уже начали собирать предложения по обновлению законов. Как отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко, главная цель будущих корректировок – укрепить институт семьи и традиционные ценности. Параллельно в этой сфере идет масштабная цифровизация. Миллионы архивных записей белорусских семей постепенно переводят в электронный формат. Белорусский каравай зерна и рапса превысил 7,1 миллиона тонн. Это более чем на 1,5 миллиона тонн больше, чем на эту же дату год назад. На сегодня уборочные работы завершены на 80% всех площадей. В лидерах по намолоту по-прежнему Минский регион, а вслед за ним уверенно идут аграрии Брещины. Проект «Пульс страны» сегодня охватил регионы. Открытые диалоги прошли в Лиде и Полоцке. В Лиде министр культуры Марат Марков обсудил с горожанами фейки в интернете и будущее белорусского кино. А в Полоцке военный эксперт Андрей Богодель рассказал, как уберечься от информационных манипуляций и дипфейков. Главный совет от спикеров – отключать эмоции при чтении резонансных новостей и доверять только проверенным источникам. В Беларуси завершается основной прием документов в первые классы. Подать заявление в школу по месту жительства нужно до 15 августа. Из документов понадобится медицинская справка и свидетельство о рождении. Подать документы не по прописке можно будет с 17 по 28 августа, если в выбранной школе останутся свободные места. Всего в новом учебном году за парты сядут около 82 тысяч первоклассников. До награды «Миллион шагов». К марафону президентского спортивного клуба «10 тысяч шагов» уже присоединились более 42 тысяч белорусов. Подать заявку еще можно успеть до 14 августа. Главная задача участников – пройти миллион шагов за 100 дней. А среди финалистов разыграют главный приз – сертификат на путешествие стоимостью 15 тысяч рублей. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,42. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 тепла. В Минске, Гумеле и Могилеве ночью 8-10 тепла, днем плюс 20-22. В Гродно и Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Шоу с толком».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel-

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: лайфлайном. В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
3: Пора отпусков постепенно завершается, и вот-вот мы будем дружно возвращаться в рабочий режим. Одна из самых болезненных, пожалуй, тем после отдыха – это утреннее пробуждение. Понимаете, какая боль, когда почти месяц встаешь, как тебе вздумается, и тут вдруг слышишь раздражающий звон будильника. Меня зовут Полина Тарасевич, вы слушаете шоу «С толком», и сегодня будем говорить о том, как грамотно наладить режим сна после отпуска. У меня в гостях сомнолог Вера Борисовец. Вера, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вообще есть такое мнение, что идеальный отпуск, чтобы сохранить режим, это активный отдых с походами, вот, например, где подъем чуть ли не с рассветом, так сказать, да? Насколько это правда и стоит ли специально выбирать такой отдых ради сохранения здоровья сна?
4: Ну, смотрите, смотря с какой стороны посмотреть на такой вот очень активный походный отпуск. Угу. Конечно, когда мы встаем каждый день в одно и то же время, да, в походах, скорее всего, это будет по восходам солнца, когда у нас много физической активности, мы проводим много времени на свежем воздухе, то, конечно, это очень благоприятно сказывается на качестве сна. Скорее всего, будете спать очень крепко. Но такой момент, если вы сова, и привыкли поздно ложиться, поздно вставать, и это действительно ваш такой генетически обусловленный хронотип, то вот эта история с походами и подъемами в 5-6 утра точно вам не очень понравится, и, скорее всего, после такого отпуска вы вернетесь, но не очень отдохнувшим. Поэтому тут нужно смотреть по себе, специально вписываться в походы для того, чтобы лучше спать ночью, точно не нужно. И в идеале все-таки во время отпуска постараться сохранять стабильный режим, который близок к вашему режиму, который вы используете, когда ходите на работу.
3: Вот вы говорили прямо сейчас вот про, так сказать, более похожий режим на тот, который и в обычное время, не только в отпуске, но все же порой бывает так, что режим все-таки сбивается, с кем не бывает. И почему все-таки режим сбить намного легче, чем его восстанавливать?
4: Потому что наш режим, он очень чувствительный, наши циркадные ритмы чувствительны ко времени подъема, к солнечному свету и к стабильности повторяемости. То есть, если, например, у нас сегодня подъем в 8, завтра в 10, послезавтра, я не знаю, в 12, то циркадные ритмы, они рассинхронизируются, и, в данном случае вообще ни о каком режиме не идет речь. Вот. Для организма чем понятнее, тем проще и лучше, потому что если так немножко копнуть физиологию, то наши биологические часы отвечают не только за сон, бодрствование, это и за температуру тела, за выработку гормонов. Поэтому, когда сбиваются биологические часы, тогда страдает, так скажем, весь организм. Сбить легко, потому что 2-3 дня, если мы вдруг просыпаем и спим не по режиму, тогда они начинают перестраиваться, так скажем. А настроиться для того, чтобы опять у нас встать на рельсы режима и гормоны вырабатывались в нужное для нас время, нужно 5-7 дней.
3: Угу. Хорошо. А если вот человек знает, что отпуск у него вот-вот, можно ли заранее начать тренировать гибкость своего режима, чтобы потом легче вернуться? Вот, например, сдвигать подъем каждый день.
4: Да, можно начинать сдвигать подъем, если вы знаете, что вы, например, будете перелетать в какой-то другой часовой пояс. И мы знаем, что если часовой пояс не сильно отличается, типа 1-2 часа, то это не очень стрессово для организма. Но если же, например, часовой пояс больше 2 часов, то для организма это как микростресс, и можно начать подстраиваться уже под тот, так скажем, да, режим, под то время, но находясь еще здесь. То есть вставать, например, на полчаса раньше, если нужно, или на полчаса позже, в зависимости, в какую сторону вы летите, на восток или на запад. Вот. А также можно, в принципе, стараться, чтобы если у вас здесь стабильный режим, что и тогда, когда вы полетите туда и потом вернетесь сюда, вам опять будет легче перестроиться на предыдущий режим, нежели если у вас здесь режима нет и ваши биологические часы сбиты.
3: А что насчет перепада температуры? Вот представим, что отпуск у нас в жарком климате, а потом мы вот возвращаемся уже как бы в такую легкую прохладу. Как смена вот этой вот температуры влияет на выработку мелатонина?
4: Очень сильно влияет. Это очень интересный вопрос. Спасибо вам за него. Потому что действительно, когда температура очень высокая, то тогда у нас сдвигается время выработки мелатонина. Mm-hmm. И тогда человек, вы, наверное, замечали, в жару хуже спится. Да. Не получается заснуть. Это в том числе и потому, что у нас на 1-2 часа сдвигается время выработки этого самого главного гормона сна. Поэтому в жару мы хуже спим. И когда мы возвращаемся в нашу привычную белорусскую прохладу, конечно, мы будем спать лучше. Вот. Что же делать? Как помочь себе заснуть, когда жарко? Да, тогда вот хорошо использовать какие-то прохладные душ, очень хорошо использовать ванночку, охлаждающую для ног, для ступней. Вот именно не полностью тело можно охлаждать, а именно ноги. Это помогает заснуть, это помогает понизить температуру тела и, соответственно, убыстрить, так правильно сказать, ускорить наступление выработки мелатонина.
3: Так, если вот, например, мой отпуск довольно-таки короткий, 5-7 дней, и я как бы все равно сбиваю режим, может быть, вообще как бы не стоит пытаться восстановиться за вот это вот время, а просто, так сказать, принять этот хаос и вернуться в график только через неделю уже, как только начали работать?
4: Ну, смотрите, смотря кем вы работаете. Если ваша работа позволяет вам неделю, да, ходить таким немножко вялым, сонным, с пониженной концентрацией, то, ну, вы можете делать так, но, скорее всего, это так себе идея. И все-таки лучше не допускать полного хаоса во время короткого отпуска. Можно первые дни, 2-3 дня дать себе расслабиться, покайфовать, как говорится, а потом уже вот последние дни, опять-таки тоже там 2-3 дня, потихонечку уже возвращаться к тому режиму, хотя бы плюс-минус, на котором вы живете свое привычное рабочее время.
3: А я напомню, вы слушаете шоу «С толком». Я Полина Тарасевич. У меня в гостях сомнолог Вера Борисовец. Обсуждаем, как восстановить режим после отпуска. Мы уже немного, так сказать, касались этого, что в целом смена режима отдыха на режим работы может восприниматься как такой как бы микростресс в целом, когда сбивается режим. А какие ритуалы помогут мозгу вот нормально так переключиться с режима отдыха, опять же, на режим работы?
4: Да, вы правильно заметили, вот такое переключение между режимами – это микростресс для организма, потому что нашему мозгу чем понятнее, чем прогнозируемее, тем безопаснее. Мозг все старается упростить, чтобы каждый раз не тратить энергию, а что же будет дальше. Вот. И когда мы что-то меняем, это всегда стресс. Кстати, вот момент интересный по поводу отпуска. Что считается максимально хорошим отпуском для человека – это когда он находится в спокойной обстановке, в понятной, где нет ничего нового. Это не перелеты в новые страны. Это не гуляние по каким-то новым местам, потому что там будет мозг постоянно напрягаться, и, по сути, вы так себе отдохнете. Вот. Но возвращаясь к как перестроиться. Самый главный задатчик режима, синхронизатор, это время подъема и свет. То есть мы с утра, когда просыпаемся, мы включаем свет, если света мало, но сейчас лето, благо его много, мы открываем шторы, вот, мы стараемся время подъема фиксировать, мы не даем себе вот этой вот такой 15 будильником, которые мы переставляем все дальше-дальше, вот. Также очень хорошо помогает, конечно, с утра это контрастный душ, это легкая зарядка, это отсутствие с утра лежания в кровати, когда мы вроде проснулись, но потом мы берем телефон и начинается, да, посмотреть.
3: Еще час.
4: Да, еще туда посмотреть, погоду, новости, вот это все мы убираем, и именно первый час после пробуждения мы проводим именно в такой вот, ну, настраиваемся на рабочий лад с помощью света, завтрака, физической нагрузки и контрастного душа.
3: Вот зацеплюсь за свет как раз таки. А как его в целом грамотно использовать? Или в целом неважно, какой свет, главное, чтобы этот свет был, а не просто кромешная темнота?
4: А в контексте сна вы имеете в виду? Да. Конечно, свет – это, как я уже сказала, самый главный синхронизатор режима. Очень важно понимать, что мы все вышли с пещер, да, когда-то человек жил только по солнцу, солнышко садилось, человек ложился спать, просыпался, он вставал. Сейчас за счет появления лампочек, гаджетов, мы сдвинули время подъема, удлинили свое время суток, вот. Но до сих пор наш организм реагирует и живет по свету. Поэтому перед сном всегда мы приглушаем свет. В идеале перед сном вечером, если мы свет используем, то вот не белые эти лампочки, а желтые лампочки. Потому что белый свет, так же как свет от гаджетов, да, вот этот синий от телевизоров, он подавляет выработку мелатонина на 20-30%. Это достаточно большая такая сумма, это важно учитывать. Вот. Спим мы в полной темноте. Нам не нужны ночники, никакие подсветки. Вот эти, там, ну, особенно мамы маленьких детей любят оставлять ночники для того, чтобы видеть ребенка. По факту они ухудшают качество своего сна, качество сна ребенка. В идеале штора блокаут, потому что сейчас очень рано встает солнце, но не все хотят вставать в 4-5 утра. Вот, будем откровенны, да? Если ваша работа не предполагает такой ранний подъем, то шторы блокаут, а также, например, маски для глаз очень хорошо помогают все-таки продлить вот этот подъем. Вот, когда же мы просыпаемся, как я уже сказала, очень важно дать сигнал нашему мозгу, что все, ночь закончилась, мы проснулись, мы открываем шторы, если они у нас были блокаут, снимаем маску, вот, открываем максимум, даем себе света, выходим на улицу, вот, чтобы организм понял, что все, день начался, и тогда он включится в активную жизнь.
3: То бишь, с утра конкретно, в целом, оно и не важно, какой свет, главное, чтобы этот свет был.
4: С утра, а вот чем ярче, тем лучше.
3: Да. А давайте еще разберем вот более конкретную ситуацию, да? Представим, что человек прилетает ночным рейсом, и в 9 утра ему на работу. Что он должен сделать вечером, а чего не должен делать, чтобы на работе не уснуть?
4: То есть, получается, он летел ночью в самолете, да, и получилось поспать ему? Или он там спал все-таки? Важный момент.
3: Ну, в самолете, скорее, не удалось поспать. Да. Приехал, как бы, вот, а ну, утром уже как бы и на работу. Ясно. Что делать?
4: Ну, этому человеку можно только посочувствовать, на самом деле, потому что, да, прям каких-то, знаете, волшебных таблеток или заклинаний, как ему пережить этот день, нету. Единственное, что можно сказать, что наши циркадные ритмы, если у него режим был постоянный, он ложился, вставал в одно и то же время, то организм перестраивается, и такие разовые недосыпы, да, наша нервная система, психика может переварить, в принципе, без ущерба. То есть днем этому человеку, у него будут по привычке вырабатываться гормоны бодрствования, адреналин, кортизол, у него все это будет, он не будет спать за столом. Вот, конечно, он будет более вялый. Что можно посоветовать? Самое главное, чтобы не сбить режим дальше, это прийти вечером домой и не укладываться спать сразу после работы, вот в 5, например, вечера, да, а все-таки постараться подтянуть свое время отбоя к привычному времени. То есть, например, если он ложился, этот человек, спать в 10 часов вечера, да, то все-таки потерпеть, ну, может быть, раньше лечь на час-два, но не ложиться сразу в 5, потому что это может уже немножко так, получается, одна ночь без сна, вторая очень рано началась, то есть могут быть тут вопросы. Вот. Ну, как мы спасаемся? Опять-таки светом, да, побольше света, какие-то кофеинсодержащие продукты, энергетики, да, они не дают нам бодрости, они, по сути, маскируют усталости, но в таких, знаете, разовых историях наша задача перетерпеть, пережить, да, это если не на постоянку, то, как я уже сказала, на самом деле сильного вреда для здоровья разовая история не нанесет.
3: Вот вы затронули, так сказать, ранний отход ко сну, а что насчет в целом дневного сна в период адаптации после отпуска? Он полезен или его лучше вообще не использовать?
4: Нет, почему? Очень полезен, да, коротенький дневной сон, 20 минут. Я знаю, так во многих странах европейских там или каких еще, есть даже специальные в фирмах, компаниях специальные комнатки, где люди после обеда на 20 минут отлучаются и там останавливаются. 20-минутный короткий сон, когда мы не успеваем погрузиться в фазу глубокого сна, а находимся еще в фазе вот поверхностного сна, легкого, дремота такая, очень хорошо помогает человеку перегрузиться, восстановиться, при этом не ухудшает качество ночного сна. Если же мы днем ляжем, поспим полтора и больше часов, то очень велика вероятность, что ночь наша ухудшится. Скорее всего, либо у нас сдвинется время отбоя, мы не сможем заснуть до 12, до часу, и, соответственно, нам будет тяжело просыпаться с утра, да, и получится вот такой вот как бы замкнутый круг. Поэтому я всегда рекомендую, сама очень люблю использовать вот этот коротенький 20-минутный сон в середине дня.
5: Ну, я, кстати, тоже его частенько использую. Там какая-то, все равно вот эта вот дремота такая, вот легкая сонливость уходит. Так, есть еще такой как бы феномен, что вот ложишься спать перед первым рабочим днем, вот в воскресенье, и появляется какая-то тревога. Вот завтра на работу, вот это все. Как вот этот вот синдром воскресного вечера отключить? Я думаю, он многим знаком.
4: Конечно, он многим знаком, и я даже поделюсь своим опытом. Я работаю консультантом-сомнологом, у меня гибкий график, и, по сути, понедельник для меня это уже не пугающе какая-то, да, день недели, но все равно я каждое воскресенье испытываю этот воскресный синдром уже по памяти, после школы, после института и после, ну, того времени, когда я ходила на работу 5 дней в неделю. Это больше психологическая, конечно, история, когда мы начинаем тревожиться по поводу предстоящей рабочей недели, и здесь больше не столько физиологические, да, какие-то советы, ну, помимо поддержания нашего привычного режима и всех тех советов, которые мы говорили раньше, здесь очень хорошо такие психологические моменты использовать как выгрузку всех наших тревог. То есть написать на листике себе, что меня пугает. Вот именно, что завтра может произойти такого для меня страшного.
5: Что же?
4: Ну, что же, да. Вот подумать. Или, например, поискать эту мысль. Например, завтра может там какое-то совещание. Ну, хорошо, завтра совещание. Написать несколько вариантов исхода этого совещания. Как оно может пройти? Оно может пройти и вот так. У нас же чаще всего какие мысли? Они же негативные, нас пугают. Там начальник скажет, ай-яй-яй, там план не выполнен. Но это же не 100%, гарантии нет. Написать какие-то еще варианты. Начальник может похвалить, выписать премию, да? То есть дать себе вот эту вариативность, успокоить себе мозг, что у нас не один какой-то негативный сценарий, на котором мы зациклились, и это мешает нам как-то успокоиться и уснуть. А потом еще важно эту бумажку, которую вы написали, ее порвать или сжечь, то есть поставить точку. Для нашего мозга очень важно вот эта завершенность. Если вы слышали такое понятие закрытые гештальты, да, нужно закрыть гештальт. То есть вы написали, выгрузили, показали себе, что вариантов на самом деле очень много, а не только негативно, и потом эту бумажку выкинуть, куда-то выбросить. Очень хорошо использовать какие-то дыхательные практики, когда мы дышим по квадрату на 4 счета вдох, 4 счета задерживаем дыхание, 4 счета вдыхаем. То есть дыхание это вообще такой очень мощный инструмент для восстановления равновесия. Вот. Он помогает во всех, на самом деле, стрессовых ситуациях, в бессонницах. Вот. То есть подышать. Расслабляющие ванны, какие-то эфирные масла, которые вас успокаивают. Вот. То есть все это можно использовать для того, чтобы успокоиться воскресным вечером.
5: Так, а вот если говорить о бессоннице после отпуска, так называемой, многие в панике могут бежать в аптеку за как раз-таки безрецептурными снотворными, антигистаминными препаратами. Насколько это опасно, если принять их разово, чтобы просто вырубиться? И, в общем, какой наш нас может ждать сценарий?
4: Ну, вы знаете, я очень не люблю, когда люди, знаете, вот бегут за волшебными таблетками, едят таблетки без назначения врача, потому что если это, ну, например, разовая акция, как вы говорите, да, один раз, то оно
5: потом
4: еще...
5: Потом второй раз.
4: Да, но часто же, как я уже говорила, мозг, он все пытается упростить. Попробовали, получилось, классный результат, давайте повторим, да, зачем мне лежать, вот это дышать по этому квадрату, писать эти бумажки, сжечь их, потом рвать, можно уже выпить таблетку, все гораздо проще, но это очень опасная дорожка, потому что не находя причину бессонницы, мы просто лечим симптом, да, то есть если наша бессонница вызвана тревогами, то лучше поработать с тревогой, обратиться, не знаю, к психологу, психотерапевту, а если наша бессонница вызвана каким-то заболеванием, что очень часто может быть. Это может быть дефицит витаминов, это может быть сбои в работе щитовидной железы. И вместо того, чтобы обратить на нашу бессонницу как на сигнал о том, что что-то идет не так в организме, и разобраться, мы начинаем глушить себя таблетками. И тем самым мы оттягиваем момент, да, и неизвестно, к чему это вообще может привести. Вот. Плюс важно понимать, что всякие снотворные – это все-таки не здоровый сон, это больше, как вы правильно сказали, как отрубиться, выключить себя, и это не тот сон, который организму нужно для восстановления. Mm-hmm. Поэтому я все-таки рекомендую, если вы видите, что у вас затянулись проблемы со сном, это не разовая ситуация один день после отпуска, а три раза в неделю, вы не можете долго заснуть, вы часто просыпаетесь ночью или просыпаетесь в 3-4 утра и не можете дальше заснуть, при этом вы понимаете, что вы не выспались, вот, целый день разбитые ходите, то все-таки лучше не заниматься самолечением, а обратиться к грамотному специалисту.
5: И давайте как бы все сведем воедино. Все-таки, что самое сложное в восстановлении режима? Это физиология, то бишь наши гормоны, или психология, привычки?
4: Ну, на самом деле, 70% это физиология, потому что есть действительно люди совы, да, есть люди жаворонки, да, это доказано наукой, так работают гены, вот. И это действительно физиология, человеку нужно время, чтобы настроиться, как я уже говорила, 5-7 дней для того, чтобы опять выработался режим. Ну и 30% психологии. Чаще всего людям просто лень соблюдать режим. Ведь давайте согласимся, все знают про, и про свет, и про то, что перед сном не нужны гаджеты, и вставать нужно в одно и то же время. Но тем не менее, проблемами со сном страдает больше половины людей. Mm-hmm. Чаще всего именно из-за того, что они не соблюдают режим. Mm-hmm. Вот. Иногда у людей бывают психологические такие сложности в плане страха. Знаете, когда ты начинаешь тревожиться, что ты не сможешь опять быстро заснуть, что ты будешь долго лежать в кровати, а что завтра ты станешь невыспанный, и пошло-поехало вот эта мысль. Вот. Но здесь тогда уже как работа с психологом, да, работа с тревожными мыслями. Но, как я уже сказала, в первую очередь это все-таки дисциплина по настраиванию своего режима.
5: Угу. Вот. Вера, спасибо вам большое.
4: Спасибо.
5: Для меня это сейчас особенно актуально, вот это восстановление. Ну, на этом все. Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiusfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
4: До свидания.
1: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 тепла. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 8-10 тепла, днем плюс 20-22. В Гродно и Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
7: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
8: Но у радио нет яркости.
9: Это пока.
7: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
9: Некоторые бонусы видно даже по радио.
7: Бетера. Твоему старту большие цифры.
10: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: I'm

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Маша, она встречалась с Андреем. Они могли вместе смотреть фильм, гулять по парку, пить чай, но каждый раз внутри появлялось напряжение. Надо что-то сказать, надо что-то сделать.
3: То есть быть просто рядом — это уже сложно?
2: Психологи называют это страхом пустоты в отношениях. Мы привыкаем заполнять каждую паузу разговором, действиями, планами, чтобы доказать — мы ценны, мы любимы, мы важны. Но иногда любовь — это не действие, это просто присутствие.
3: А почему мы так боимся молчания?
2: Потому что молчание отражает внутреннюю уязвимость. Когда рядом человек, мы вдруг видим свои страхи, сомнения, тревогу, и проще начать что-то делать, чем оставаться с этой тревогой. Исследования показывают, пары, которые умеют просто быть рядом, без обязательной активности, чувствуют больше доверия и удовлетворения отношениями.
3: То есть разговор ради разговора — это защита?
2: Часто да, и Маша поняла, если она будет пытаться заполнить пустоту, она никогда не услышит настоящего присутствия Андрея. Выход — практика простого присутствия, не комментировать каждое движение, позволять молчанию быть комфортным, доверять, что близость проявляется не только через слова.
3: Звучит страшно, но свободно.
2: Да, любовь не требует постоянной активности. Любовь — это способность быть рядом, даже если ничего не происходит. Быть рядом — это тоже способ любить.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Альбина Козлова. И сейчас я расскажу о заветном желании Трампа и необычном чемпионате во Франции. Минобразование заявило о полном выполнении плана приема в белорусские вузы. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. Студентами уже стали 46 700 человек. Еще около 2,5 тысячи абитуриентов примут в ноябре и декабре на заочную форму в сельскохозяйственные вузы. Авиакомпания «Белавия» изменила свой план полетов из-за ограничений на использование воздушного пространства в России. Они действуют в 13 российских аэропортах. Корректировки вносят и в график работы некоторых московских авиагаваней. Таким образом, самолеты «Белавия» облетают закрытые зоны, на отдельных направлениях выполняют технические посадки для дозаправки. Трамп заявил о желании баллотироваться на третий президентский срок. Однако подчеркнул, что закон очень строг. При этом Трамп убежден, что общественность поддерживает такую инициативу. По его словам, все хотят, чтобы он снова участвовал в выборах. Американский лидер не раз намекал на готовность побороться за третий срок, несмотря на правовые барьеры. Ученые выяснили, что разные виды алкоголя по-разному связаны с риском смерти. Исследование китайских специалистов охватило почти 341 тысячу человек. При высоком употреблении риск смерти повышался независимо от напитка, а при низком и умеренном потреблении вино было связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом авторы подчеркнули, это наблюдательное исследование, которое не доказывает пользу вина. Во Франции прошел чемпионат по свиному визгу. Победителем уже в 10-й раз стал Ноэль Жамме. Участники по очереди изображали звуки, которые издают свиньи в разные периоды жизни, а некоторые дополняли выступления костюмами и реквизитом. Фестиваль собрал около 4000 зрителей, в 4 раза больше, чем постоянное население деревни. Это был заключительный выпуск новостей. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22. В Гродно и Бресте ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В студии «Радиус FM» была Альбина Козлова. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Мамы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Реклама.

0: начнется новый сезон.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
4: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: болезнями, неразрывно связано с риском получения рака.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Реклама.

0: Спасибо. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждый из нас хоть раз сталкивался с этой бытовой проблемой. Нужно быстро починить детскую игрушку, подклеить сломанную пластиковую вещь, что-то подпилить или сделать мелкую поделку прямо дома, особенно если ты родитель школьника. Ты садишься за обычный стол, достаешь суперклей, наждачку или нож, и уже через 5 минут все вокруг в крошках, пластиковой пыли и мелких обрезках, которые потом липнут к ногам и разлетаются по всему ковру. В итоге 5-минутная мелкая починка превращается в полноценную уборку с пылесосом по всей квартире, мойкой полов и прочим. А как было бы круто делать любые мелкие домашние дела в одном аккуратном боксе, чтобы грязь вообще не вылетала наружу? Сохранить стол и пол в идеальной чистоте во время любого ремонта можно с помощью всего одного девайса. Кстати, он понравится даже ребенку.
0: Технодзен.
1: Этот девайс – Workbox, полностью 3D-печатная изолированная рабочая станция. По сути, это прозрачный бокс с удобными отверстиями для рук, внутри которого и происходит вся грязная работа, будь то подпиливание, склейка или даже домашний ремонт. Главная его фишка – это 100% модульность и абсолютная простота сборки. Станция собирается без единого металлического винта или гайки, только на печатных штифтах и клипсах. Внизу установлен выдвижной поддон, который собирает весь мусор. Сзади предусмотрен вывод под вытяжной шланг, чтобы уж точно не задохнуться, а на внешних стенках можно закрепить целую экосистему из более чем 100 печатных держателей для любых бытовых инструментов. Цифровые файлы для самостоятельной печати обойдутся примерно в $35-45. Это около 100-130 белорусских рублей. Лично мне кажется, это отличная штука для каждого дома. Инструменты снаружи, грязь внутри, а комната остается идеально чистой.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность без осадков, ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, местами порывистый. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 19-21 тепла. В Минске, Гомеле и Могилеве ночью 8-10 тепла, днем плюс 20-22. В Гродно и Бресте ночью 9-11, днем 22-24 градуса тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: These beautiful things that I've got.
1: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Реклама.
6: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичные транспорты производства.
7: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно и Бресте 22-24 тепла. Оставайся с Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The orange.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модный

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно и Бресте 22-24 тепла. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the whole...

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Свежий трек на Радиус FM. Tame Impala, Джерри. Дракула.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно и Бресте 22-24 тепла. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки наша.

пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность, без осадков, ветер умеренный, местами порывистый. Днем в Витебске плюс 19-21, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Гродно и Бресте 22-24 тепла. Оставайся с «Радиус ФМ». Впереди только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ. Волна».